0: полюби.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: Александре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Jam FM.
2: Jam.
3: Jam.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. Региональная МЧС предупредила свердловчан о сильных дождях и граде 10 июля. В регионе объявлено новое штормовое предупреждение. Спасатели призывают граждан соблюдать меры безопасности в такую погоду. Ранее сообщалось, что за сутки в Свердловской области затопило 98 приусадебных участков в 8 населенных пунктах. Особенно сложная ситуация в Ирбитском, Туринском, Байкаловском районах. Там продолжает подниматься уровень воды в реках. Водителем, который сбил насмерть 25-летнего мужчину утром 8 июля в Свердловском поселке Шиловка, оказался автохам Игорь Новоселов, известный по мему «Ты кому сигналишь, дядя?». Об этом Е1 рассказали его знакомые. Ранее в полиции Березовского подтвердили, что задержали ранее судимого водителя по имени Игорь, 92-го года рождения. В 2019 году Новоселов вышел из колонии, где оказался за нападение на таксиста. Позднее он получил условный срок за угрозу убийством. В 23-м году против него возбудили дело из-за пьяной езды. Тогда же его обвинили в похищении подростков, пишет Е1. В Екатеринбурге снова атаковали общественный транспорт. Все случилось в четверг. На сортировке неизвестный обстрелял трамвай. В этот момент в вагоне находился подросток. К счастью, он не пострадал, а делался испугом. Как пишет телеграм-канал «Екатеринбург главное», стреляли из окна новостройки. Ранее, в среду, пьяный мужчина атаковал автобус, на который не успел. Он с разбега пнул машину, вырвал дворники и разбил боковое зеркало. Водитель был вынужден высадить пассажиров, сняться с рейса и отправиться в гараж. Ущерб оценили в 200 тысяч рублей. Ограничения на полеты нового российского самолета Ил-114-300 будут сняты после предоставления всех сертификатов и большего количества испытаний, пояснили в Росавиации. Уточняется, что часть характеристик борта требует дополнительных испытательных полетов. Разработчик выполняет все необходимые работы. Ранее газета «Ведомости» написала, что Ил-114-300 может летать с существенными ограничениями. Его нельзя эксплуатировать во время грозы, обледенения, а также в условиях мокрой и грязной взлетно-посадочной полосы, пишут «Вести». Имя Мухаммед вновь стало самым популярным у новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе третий год подряд. В прошлом году президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что Лондон хочет перейти на законы шариата. Это цитата. По словам Трампа, мэр Лондона Садик Хан ужасен. Это тоже цитата. Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из Евросоюза, хотя именно этот вопрос был одним из главных причин Брексита. С 2018-го через Ла-Манш в королевство перебрались более 185 тысяч нелегалов, пишет газета «Ру». Доллар на пятницу 75.93, евро 86.59.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сейчас за окном плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, дождь и грозу. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов.
5: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
6: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
5: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя джимнастика.
2: Джем FM.

0: 7:08 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. На календаре сегодня 10 июля, первая декада позади. С чем вас поздравляем с пятницы, во-первых. Во-вторых, то, что два выходных. И в-третьих, что лето на дворе. С вами утренняя гимнастика. Пал Палыч, Эрик и очаровательная Яна. Говорим себе доброе пятничное утро.
1: Доброе утро.
2: Всем привет.
0: Как же хорошо спать на балконе. Не устану говорить.
2: В очередной раз сказал нам про это Пал Палыч.
0: Да, ну вот сегодня просыпаюсь, и как раз такая вот дождичек ночью, видимо, прошел. И так свежо, прям такая свежесть.
1: Хорошо, да.
0: Очень хорошо, так вставать не хочется. Но надо, что делать? Встал, ручки в руки, собрался и пошел на работу. Вот, пришел на работу, никого нет. Где кто у меня, друзья? Бегут!
1: Мы были в пути!
0: Бегут! Да. Добежали, все, мы все в сборе, у нас все хорошо. Давайте так, чтобы у вас тоже все было замечательно и хорошо, расскажем, что будет в ближайшее время в утренней гимнастике. В 7:20, конечно же, поздравим именинников. В 7:30 уже будут яркие заголовки. В 7:40 пригласим всех на астрологический прогноз, гороскоп. Но в 7:50 наша игра «Три в ряд», а в ней мы разыграем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Ме».
2: И все это здесь, на Jam FM.

0: Где пробки?
1: 7 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Трудовая, Губахинская, проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка, также Московская, от Обездной до Волгоградской. Затруднения на ИКАДе от реки Березовка до Высоцкого, также на ИКАДе от поворот к станции Палкино до реки Решетка.
2: 102,5. Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:20 в Екатеринбурге, в центре города, +20 градусов. Прямо сейчас начинаем поздравлять именинников звезды. Кто сегодня родился, про них нам расскажет и Яна Ефимова.
3: Сегодня свой день рождения отмечает актриса София Вергара. Зарубежная красавица, колумбийская точнее, выросла в многодетной семье и была 6-м ребенком по счету. В детстве из-за худобы крупных достаточно черт лица ее дразнили постоянно в школе, что нанесло травму. Но в 16 лет на пляже ее заметил фотограф. Подловил ее красоту и предложил ей сделать портфолио. И она позже снялась для рекламы газировки очень известной, и уже тогда поверила в себя и поняла, что она на самом деле красавица.
2: А это вот так, где по пляжу она бегает?
3: Да-да-да.
2: Я потому что сейчас фотографию смотрю, она классная.
3: Очень классная. Прорывом стала роль ее в сериале «Американская семейка», которая принесла ей целых 4 премии. И, кстати, все наряды на красной дорожке она, ну, шьет на заказ. Нигде не покупает, ни у каких известных брендов, точнее, они даже если и шьют, то под ее фигуру. Очень следит за собой. Признавалась, что даже дома, и, точнее, из дома не выходит без макияжа. Вообще, своей иконой стиля называет Софи Лорен.
2: Но обожает, они чем-то похожи даже.
3: Да, обожает тортики, и при этом, чтобы, ну, тортики ест, но чтобы лишние килограммы не откладывались, она увлекается сальсой.
2: О, кстати, ей идет с такой очаровательной белоснежной улыбкой. Здорово, поздравили.
3: А еще сегодня свой день рождения отмечает российский актер Юрий Стоянов.
2: Ух ты, наш все.
3: Да, в детстве родители отдали его на фехтование, чтобы помочь ему справиться с лишним весом. Он был упитанным ребенком, и в итоге он добился звания мастера спорта Советского Союза.
2: Ничего себе.
3: И этот
2: себе.
3: Навык позже, да, здорово помогал ему на съемочной площадке. Да, развивает координацию. У него также был долгий путь достаточно к театру, главным ролям, потому что постоянно после окончания ГИТИСа доставались только эпизодические роли. И что тоже удивительно, что из интересного, во время пандемии актер оборудовал в сарае мастерскую, купил станки, начал мастерить из дерева вообще все, что угодно, ну, мебель, креслица, стульчики, и сейчас таким способом, ну, выражает свои эмоции, и если, например, он очень сильно устал, разгружает мозг.
2: Ой, здорово, такое хобби, да, интересное получается, еще и полезное, еще и на память что-то остается.
3: Столярное дело.
2: Ничего себе, Юрий Стоянов.
3: И друзьям дарит, кстати.
2: Как он, оказывается, поделки. Разносторонний человек-то, я даже не знал. Молодец, ну что, здорово, ну и его очаровательная улыбка и чувство юмора всем известны, поздравляем. Всех, кто родился в Екатеринбурге сегодня, конечно же, с праздником, с вашим самым замечательным, поздравляет, что? Да, календарь, потому что сегодня пятница. С пятницей и, можно сказать, и субботу принимать поздравления, и в воскресенье еще немножко принимать поздравления, но вот до понедельника. В общем, можно потусить и погулять. Именинники вас с этим замечательным событием. Ну а все, кто трудится, что сказать, тоже пятница. Выходные нас ждут, поэтому планируем. Интересно, ярко их проводим. В понедельник также будем всех вас ждать. Ну а сейчас давайте пятницу начнем весело, бодро и ярко. Мчимся вперед. Далее у нас яркие заголовки. Всем доброе утро.

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Далее на GMFM яркие заголовки. Яна, о чем расскажешь?
1: Сергей Жуков перевел дочь Нику на домашнее обучение.
0: Интересно.
2: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-7. 118-9584.
6: Телефон рекламной службы GEM-FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: GEM-FM.
0: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Прямо сейчас на GEM-FM. Яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Сергей Жуков перевел дочь Нику на домашнее обучение.
0: Так, и Ника. Это вот который... Сколько?
1: Вторая дочь.
0: 2008-го, которая,
1: да? 2008-го, которая. В общем, девочка активно же снимается в кино. И Жуков заявил, что ее сейчас очень сильно булят в интернете.
0: Да?
1: Да, и поклонники, точнее, не поклонники, это неправильно скажу, хейтеры, они пишут, что, мол, папа везде договорился за нее.
0: Это
1: как обычно бывает. Да, Плакса. Она вообще много где снимается. И он говорит, вы одумайтесь, я никогда этого делать не буду, у меня Ника очень талантливая, потому что режиссеры сами на пробах замечают ее талант. Действительно, ну, девочка умеет играть различные роли. Вот, он за нее вступился и при этом как бы уточнил, что в школе действительно очень сильно ее булят до такой степени, что пришлось действительно перейти на домашнее обучение. Но поклонники, опять же, искренние фанаты поддерживают семью и надеются, что ситуация все-таки изменится и девочка вернется в школу.
0: Ну, это, наверное, подростковая бы это зависть, конечно, представляешь?
1: Конечно. Я вспоминаю сразу ситуацию с Аней Пересильд, у нее же аналогичная ситуация, они даже погодки там 16-17 лет, то же самое, мама актриса, и папа режиссер, учитель, и все говорят, что договариваются за нее, при этом я считаю, что Аня сама молодец, тоже вот добивается.
0: Я думаю, все-таки, как нам повезло, что наши родители не звезды, да? А то, что бы мы ни делали, все бы говорили, так это, конечно, вам, мам с папой.
1: Обесценивают постоянно.
0: В общем, ну, Сережа, я думаю, все это выдержит, пройдет, и никто же, поэтому все будет хорошо. На зло надо снимать больше, мне кажется, и показывать ее чаще.
1: Идти дальше, развиваться,
0: конечно. Мы в это верим, мы на твоей стороне. Это яркие заголовки на GEM-FM.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 7 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. ООО «Ника Моторс», Субару-центр, Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. Сейчас за окном плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, дождь и грозу. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов. В Ревде сейчас плюс 19, в Реже плюс 20, в Краснотуринске плюс 18 градусов.
3: Реклама. Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: 18 июля ищи яркую зону Jam FM на Уралфутболфесте. Будет громко и очень зажигательно.
1: Споем любимые хиты на полную мощность, взбодримся на веселой зарядке, а также узнаем судьбу. Автомат предсказаний считает будущее по твоей руке.
0: Такое точно нельзя пропустить.
1: 18 июля в парке Маяковского 6+.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: 7:41 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Время гороскопа в утренней гимнастике. Сегодня у нас пятница, 10 июля.
1: Овен, побалуй себя чем-нибудь вкусненьким.
2: Телец, идеальное время для встречи с давними друзьями.
1: Близнецы, не накручивай себя раньше времени, все решится.
0: Рак, проведи день наедине со второй половинкой, вы оба этого хотите.
1: Лев, не нужно ссориться с близкими, они знают, как лучше.
2: Дева, отключи гиперконтроль и доверься ситуации.
1: Весы, не позволяй переменам настроения рушить твои планы.
0: Скорпион, сегодня ты узнаешь секрет, который приятно тебя удивит.
1: Стрелец, прекрасное время для того, чтобы отдохнуть на природе и освободить мысли от суеты.
2: Козерог, не будь строг с близкими, они хотят чувствовать твою поддержку.
1: Водолей, удачи на твоей стороне, не паникуй.
0: Рыбы, распредели задачи на следующую неделю, а вечером отдохни с любимыми людьми.

0: тобой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Затор. Этим летом много футбола.
1: А может, еще больше?
2: Фут больше!
0: Уральский фестиваль футбола 2026.
1: Семейный.
2: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
0: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
1: А вечером поем.
2: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
0: Вход бесплатный. 0+.
3: Телефон рекламной службы JAM-FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: JAM-FM.
5: Где пробки?
6: 7 часов 46 минут в Екатеринбурге. За окном плюс 21 градус. Спонсор выпуска дорожных новостей на JAM-FM. ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
7: 2 балла на улицах Екатеринбурга. Дороги почти свободны. Затруднения на Бакинской, Комиссаров, Кировградской до Победы. Также на Московской, это объездной до Волгоградской. На Губахинской проезжей, от Грузинской до Укромного переулка. Также много машин на Рижском переулке от Московской до улицы 8 марта.
4: Реклама.
8: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 7:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Вот здесь сядь бы сейчас на бережок, достать пиццу, съесть, как хорошо. Да, да, все можно сделать, ТК есть, а пиццу можно выиграть на GMFM уже совсем скоро в нашей игре «Три в ряд». Да, да, там мы разыграем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия».
1: Для участия в игре отправляй смайлики в наш МАКС. Напомню, что это номер плюс 7-932-020-102.5. Только открой свой номер телефона, это нужно для того, чтобы мы тебе могли позвонить.

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Парламент Германии отклонил резолюцию о поставках Украине крылатых ракет «Таурус» для ударов вглубь России. С инициативой расширить военную помощь Киеву выступила фракция «Зеленых». За документ проголосовало 79 депутатов Бундестага, 510 были против, пишет ТАСС. В Кушве продолжают устранять последствия смерча. На сегодня населению перечислили 866 выплат почти на 25,5 миллионов рублей. Продолжается работа по восстановлению пострадавших строений и разбору разрушенных домов. Региональная МЧС предупредила свердловчан о сильных дождях и граде 10 июля. В регионе объявлено новое штормовое предупреждение. Спасатели призывают граждан соблюдать меры безопасности в такую погоду. Ранее сообщалось, что за сутки в Свердловской области затопило 98 приусадебных участков в 8 населенных пунктах. Особенно сложная ситуация в Ирбитском, Туринском, Байкаловском районах. Там продолжает подниматься уровень воды в реках. В Екатеринбурге снова атаковали общественный транспорт. Все случилось в четверг. На сортировке неизвестный обстрелял трамвай. В этот момент в вагоне находился подросток. К счастью, он не пострадал, а отделался испугом. Как пишет телеграм-канал «Екатеринбург главное», стреляли из окна новостройки. Ранее, в среду, пьяный мужчина атаковал автобус, на который не успел. Он с разбега пнул машину, вырвал дворники и разбил боковое зеркало. Водитель был вынужден высадить пассажиров, сняться с рейса и отправиться в гараж. Ущерб оценили в 200 тысяч рублей. В Екатеринбурге перекроют участки улиц в Пионерском микрорайоне на 8 месяцев из-за стройки нового ЖК в квартале улиц Вилонова, Раевского, Ирбитской и Данила Зверева. С 17 июля этого года и по 17 марта будущего ограничения будут на территории от Вилонова 84 до Раевского 4. Более 30 мероприятий, посвященных Дню города, пройдут в Екатеринбурге с 28 июля по 22 августа. В программе «Парусная регата», «Большой рок-концерт», «Джазовый фестиваль», «Городская свадьба», «Конкурс Мисс Екатеринбург» и многое другое. Основные торжества пройдут 1 августа. Потребление алкоголя в России обновило минимум за почти 30 лет и составило 7,62 литра на человека в год. В прошлый раз такие низкие показатели были в 97-98 годах. Доллар на пятницу 75,93, евро 86,59.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 8 часов 2 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM — ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». Сейчас за окном плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, грозу. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. При грозе порывы до 14. Температура днем плюс 26, плюс 28 градусов.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу продолжается.
9: Утренняя гимнастика.
10: Джем.

0: 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса, начинается игра «Три в ряд» в утренней джимнастике. Разыгрываем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Миа». За этот замечательный приз сегодня поборется сама, между прочим, Юля. Юля, доброе утро!
1: Доброе утро.
0: Юля у нас из Екатеринбурга, работает в детском саду, младшим воспитателем и уже на работе. Слушай, Юлечка, а в выходные есть у тебя уже планы, чем займешься после продолжительной трудовой недели?
1: Конечно, на дачу поедем.
0: У вас дача?
1: Да.
0: А там есть ягоды?
2: Самый интересный вопрос.
1: Да, ягоды. Самое главное, там есть бассейн и баня.
0: Бассейн даже есть?
2: Баня, говорит.
0: Баня,
1: да, бассейн
0: есть.
1: И баня.
2: Ой, после баньки в бассейн холодный, я бы сейчас запрыгнула.
0: Все хорошо, только Юля у нас куда-то пропадает. Давай, чтобы окончательно Юля у нас уже не пропала, давай послушай, Юля, внимательно правила игры и приступим, хорошо?
1: Хорошо.
0: Давай.
2: Юля, для тебя сейчас прозвучат три музыкальных отрывка. Твоя задача отгадать всех исполнителей. Отгадаешь, получишь пиццу, а если нет, то мы наградим того, кто первым пришлет правильный ответ к нам в Макс.
0: Готова?
1: Да.
0: Итак, три звуковых фрагмента, потом твои ответы. Приготовились, поехали.

0: Все, прозвучали все час. Звуковые фрагментики. Юлечка, давай попробуем разбираться, кто это был.
1: Первая Анна Немченко.
0: Отлично, умничка.
1: Второе, я опять же плохо услышала, там помехи какие-то. А третья, две Маши.
0: Две Маши. Так, давайте со вторым разбираться. Мы можем еще чуть-чуть кусочек второй поставить, попробовать? И чтобы ты лучше послышал, чтобы
2: лучше
0: помех,
2: услышала
0: помех не было.
2: Композицию. Да.
0: Ну как? Есть вариант, кто это, Юль?
1: Нет.
0: Как же обидно-то? Вчера был один, сегодня два, но и все время чуть-чуть тебя не хватает. Ну, Юля, не сдается.
2: Третий раз на счастье будет, 100%.
0: Да, будем ждать тебя уже на следующей неделе, но теперь сегодня хорошего дня, ну и отлично съездить на дачу, попринять баньку, покупаться и поесть ягод, хорошо?
1: Спасибо большое.
0: Давай, удачи. Ну, а мы всем-всем-всем, кто сейчас слушает Jam FM, говорим, есть шанс вкусную пиццу заполучить. Все, что нужно, отправить на наш мессенджер Max плюс 7-932-020-102.5 свой вариант ответов из трех исполнителей. Кто это был? Первый, второй, третий. Будешь первым правильно ответившим, заберешь приз на Jam FM.

8 часов 13 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса. Подводим итоги нашей игры «Три в ряд». Напомним музыкальные фрагменты, которые мы сегодня загадали.

0: Вот такие были сегодня музыкальные фрагменты. Ну и загадали мы сегодня Анну Немченко, Джонни Федук. Вторая композиция, третья — две Маши. Да, огромное количество пришло от вас ответов, но первая правильно ответила нам абонент с последними цифрами 6950. Зовут ее Ева. Мы тебя поздравляем. Именно тебе вручаем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мя».
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты...

0: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
1: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 8.15 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободные. Затруднения на улицах Светлореченская, Цоболева до Объездной, также на Белинского, от Черса до Фурманова, на Московской, от Объездной до улицы Благоградской и на Трудовой Губахинской проезжей, от Березовского тракта до Укромного переулка.
6: 102.5. Jam FM.

0: минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Всем доброе утро, лето, пятница, красота. Что еще для счастья нужно? Отправиться в отпуск, съездить куда-нибудь. И вот у нас как раз коллеги на работе частенько меня просят, чтобы я купил, помог приобрести билеты или забронировать гостиницу в другие города. Я на этом уже собаку, как говорится,
1: потому
0: съел.
1: Потому что умеешь это все делать
0: потому
1: грамотно,
0: потому что у меня было свое турагентство, между прочим, на минуточку.
2: Ничего.
0: Вот так вот
1: я по себе. Ну и сам ты путешествуешь тоже активно.
0: Да, я же закончил курсы туристического менеджера, открыл свою фирму, то есть отправлял туристов по всей стране. Был давненько, правда. Интересно. Но да, потом все это передал другим людям.
2: Павлович, у нас все раскрывается,
0: Да ладно, не про это. Смысл в том, что буквально совсем недавно просили меня приобрести билеты в Самару. Вот, и всегда приятно, когда вот мы, например, взяли последний билет, надо было обязательно нижний и не боковушку. И было всегда приятно, когда успеваешь забрать там последний билетик. Вот мы прям последний билетик из нужного нам поезда забрали, и он был единственный.
1: Ухватили.
0: Ухватили просто билетик. И туда, и обратно. И, в общем-то, приятно, как что человек уехал, приехал, все хорошо прошло, все замечательно. Там еще попросили, чтобы приобрел в аренду жилье. Тоже нашли место, цена, чтобы подходила, чтобы там все условия были, что там кондиционер обязательно. Самара, там жарко, тепло. Я бы сказал,
1: теплый
0: даже
1: город.
0: Да, и без кондиционера там, конечно, сложновато. Вот, и все получилось. И мы решили взять такую тему. А что тебя последний раз просили купить? Потому что действительно нас периодически о чем-то просят. Это будешь какая-то мелочь, там, не знаю, пирожок сходи, возьми, дождь, да, чего-нибудь серьезного. Там я знаю, что некоторые просят помочь друг другу, друзей, например, в приобретении автомобиля, квартиры, ну, то есть серьезных покупок, потому что люди там в этом более-менее разбираются.
1: Ну, порекомендовать, конечно,
0: да,
1: мнение.
0: Да, а некоторые прям купить просят. Ну, поехали, вот у нас уехала сейчас Рита в Таиланд, я попросил привезти мне кузнечиков жареных вот этих. Мне их интересно, вот должна привезти, не знаю, где-то там кузнечик для меня.
2: Где-то в Таиланде, в таиландской траве сидит таиландский кузнечик.
0: Ну, там еще не только кузнечик, скорпионы, лягушки всякие. Ой, вот попросил купить. Так, давай расскажи-ка про себя, что тебя последний раз просили купить. Фу-фу-фу.
1: Я сейчас пытаюсь вспомнить. Вот, например, недавно мама просила купить духи, но не ей, а ее мужу.
0: Ага.
1: Вот. И
0: доверяет
1: что...
0: твоему вкусу.
1: Нет, это те духи, которые у него есть, просто нужно было пополнить, они закончились. Да. И они, так как они не продаются в нашем родном городе, они продаются только в Екатеринбурге, в специализированном магазине я сходила, купила, привезла ей доставка на дом такая была. Да, недавно у моей сестренки был день рождения, я просто спросила маму, мама, что подарить? Вот, ей было 2 годика, и мама попросила купить вот что-то из золотых украшений. И я подарила золотую подвеску с ангелом-хранителем.
0: Ой, замечательно.
1: Вот, такие недавние были покупки у меня.
0: Слушайте, здорово. Вот видите, всех, оказывается, о чем-то просят что-то купить. А что тебя последний раз просили купить, об этом ты нам пиши в мессенджер Макс, плюс 7932020102 и 5, и группа в ВК, также где тебе удобней. Самое приятное, что за одно из сообщений мы вручим прекрасный приз. Пару билетов на концерт группы «Дискотека Авария». И все это на Jam FM.

0: знает. Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер моды GQ в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: В Москве прошла, ну, очень необычная свадьба.
0: Свадьба, Москва.
1: В библиотеке имени Пушкина прошла церемония бракосочетания роботов.
0: Ой,
1: роботы Роберт и Матильда, представленные на ПМФ в этом году, официально стали роботосупругами. Они обменялись клятвами и браслетами во время церемонии. Мероприятие состоялось, как я уже сказала, в библиотеке, и действительно, они сейчас даже документом выдали, что они муж и жена. И, кстати, что хочу отметить, на роботе, на Матильде красовалось свадебное платье, фата, а на Роберте, Роберт, так звучит. Да, на нем был костюм с бабочкой, жених вот и невеста полноценные. Очень милые новости.
0: Слушай, ну я вот сейчас открыл.
2: Ну все.
0: Конечно, еще те молодожены-то стоят такие красавчики.
2: Сейчас семейная жизнь, там, ипотека.
0: Вчера был на нашем Миннопроме, вчера был день, где можно было сходить обычным людям посмотреть. И там вот как раз, ну вот этот именно робот, я не знаю, что его зовут, Роберт, его, по-моему, Валера звали как-то так.
1: Нет, это одна и та же модель.
0: Модель та же самая, да.
1: Разные.
0: И он прям так танцевал классно, там стенд собирал людей. Причем такие танцы, не то что брейк, такие ломаные, хотя он тоже танцевал, но как-то в исполнении робота брейк обычно. А вот когда какие-то пластичные там, какие-то самбо-дежанейры, там вообще как давай наяривать, вообще так круто. Ничего себе, думаешь, вот это да. Поэтому вообще не удивляюсь. У них, кстати, еще и собачка стоит, я смотрю, такая очаровательная, милая на фотографии.
1: Мы же и животное завели себе.
0: Да, ну женщина стоит, знаешь, какой-то в ЗАГСе, там все у нее корабль любви.
1: Как вот регистратор, церемония. Естера, как вот она, интересно, на это отреагировала?
0: Мне интересно, какие там были гости и что было после регистрации.
1: Как они отмечали?
0: Мальчишник был. Ну что, будущее не за горами. Подробности на Jam FM.

0: Пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 8 часов 34 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду, дождь, грозу. Ветер восточный 4,9 метра в секунду, при грозе порывы до 14. Температура днем плюс 26, плюс 28 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 21 градус, в Полевском возмездии в Туринске плюс 22.

0: 8 часов 42 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса. Всем доброе утро, всех с пятницей. Сегодня мы обсуждаем тему, что тебя последний раз просили купить. Ярик, а тебя что просили купить? В чем ты помогал?
1: Недавно просили меня купить... недавно просто я путешествовал по Волге и просили меня купить, перевезти волжской рыбки. Потому что у нас такого здесь, ну, просто не найти.
0: Вот это я согласен. Это я тот человек, который просил.
1: Да, обычно просят где-то вот что-нибудь привезти, того, что у нас нет. И не заказать на маркетплейсах. Например, вот из Соль-Илецка меня просили арбузы привезти местные.
0: Мы в Москву скоро поедем к друзьям, и у нас там живет пара, и муж из Первоуральска.
1: Так.
0: Ой, из Пышмы. Вот, и мы этот... постоянно возим майонез, они просят привезти майонез.
1: Наш легендарный, знаменитый.
0: Несколько ведерок везем с собой майонеза. Так, давайте почитаем, что вы нам написали.
2: Катерина пишет: «Доброе утро. Муж просил купить шуруповерт. Какой характеристики пришлось изучить самой. Зато сейчас даже пользоваться умею». Разобралась.
0: Молодец. Светлана пишет: «Какую-то детальку к автомобилю сын попросил купить и привезти на дачу. Без нее машина не заводилась. Я купила, и авто поехало».
1: Круто.
0: Какую-то детальку, так это мило по-женски.
2: А вот Оля нам пишет: «Живем в Березовском, рядом с небольшим лесом. Сыновья бегали туда гулять и увидели двух бельчат. Младший попросил почему-то кошачьего корма купить, чтобы их подкормить. Угу. Но у меня дома оказалось немного орешков. Я им дала, и они покормили этих бельчат».
0: Как мило. Ирина написала: «Сестра попросила купить заграничную зубную пасту. Такая традиция уже у нас. Из разных стран ей пасту привозить, там, где были. В этот раз отдыхали в Турции, в июне я купила. Там ни одного слова на русском не было на коробке. В аптеке уточнила, спросила страну производителя. Ответ: yes, yes, Turkish, good». Привезли ей, а оказалось made in Russia.
1: Правильно.
0: Тут уже прочитали, мелкий-мелкий шрифт был.
2: Обидно.
0: Ну, миленько. Приехать с границы, привезти что-то сделанное у нас.
1: Ну да.
0: Что тебя последний раз просили купить? Пиши нам сообщение в тему утра. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Наш мессенджер Макс. Там же находится наш канал. Либо группа ВК. Пиши, куда тебе удобнее. Заодно и сообщение. У нас есть отличный приз. Пара билетов на концерт группы «Дискотека Авария».

0: Реклама. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки «Кнауф Ротбанд» 30 килограммов, мешок шпаклевки «Кнауф Полимер Финиш» в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе акции. Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
4: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
5: Рубиться в игровые автоматы в Радугаленд. Вместе!
4: Летать в аэротрубе Simple Fly.
5: Вместе! Пройти все-все аттракционы в Радугаленд. Вместе!
4: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радугаленд на сайте radugadefisland.ru.
6: Радугаленд. Репина 94.
7: Телефон рекламной службы Jam.fm.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam.fm.
9: Где пробки?
10: 8 часов 49 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
11: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Московская, это объясненно до Волгоградской, Рижский переулок от Московской до 8 марта. Много машин на Трудовой, Губахинской, проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка и на ИКАДе от 16 километра до улицы Высоцкого.
0: Реклама.
12: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: 102.5. Jam FM.

0: 8 часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. Ну что, продолжаем дарить подарки, продолжаем людям делать жизнь уютную и комфортную, потому что мы разыгрываем мягкую подушку для комфортного сна от компании «Адара» в нашей игре «Мальчики-девочки», которая начнется уже совсем скоро.
1: Для участия в игре отправляй смайлики в наш МАКС плюс 7-932-020-1025. Только открой свой номер телефона, чтобы мы с тобой связались. И, возможно, именно ты станешь обладательницей или обладателем шикарной уютной подушки.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Доброе утро. В 5 регионах России ввели продажу бензина по четным и нечетным дням в зависимости от номера автомобиля. Такой порядок действует в Мордовии, Нижегородской, Астраханской областях, а также в Псковской и Липецкой. Меры разной степени жесткости, введенные властями или отдельными АЗС из-за ситуации с топливом, действуют в 80 регионах России, пишет РБК. Президент Владимир Путин на этой неделе провел совещание, на котором назвал трудности с бензином в регионах время, а также заявил о высоком запасе прочности энергосистемы России. В Екатеринбурге распространяют фейк о переходе на мобильные заправки. Данная информация появилась в мессенджерах и соцсетях, и она полностью вымышленная, сообщила антитеррористическая комиссия региона. В ФСБ отмечают, что цель подобных вбросов – вызвать панику среди жителей и создать искусственное социальное напряжение. Злоумышленники также рассчитывают перегрузить линии ведомств звонками. Жители региона призывают доверять информации только из официальных источников. Ранее сообщалось, что в Свердловской области зафиксировали активизацию вербовщиков, склоняющих людей к поджогам АЗС, пишет «Коммерсант». На Средний Урал снова обрушились дожди. В регионе действует штормовое предупреждение. Екатеринбург минувшей ночью накрыла мощная гроза. Каждые несколько секунд небо озарялось вспышками. Гром разбудил некоторых горожан. Тем временем в Ирбите из-за паводка эвакуировали более 30 человек, половина из них дети. В зоне подтопления остаются 166 приусадебных участков, но подтопленных жилых домов нет. В реке Ница постепенно начинает спадать вода. В Свердловской области могут появиться круглосуточные группы в детсадах. Об этом на выставке «Иннопром» рассказала спикер регионального ЗАГС-собрания Людмила Бабушкина. По ее словам, женщины-работодатели, бизнес-леди иногда вынуждены выезжать на симпозиумы и форумы, если семья не полная, оставить ребенка не с кем. Круглосуточные группы, которые существовали в Советском Союзе, могут помочь по многим вопросам, отметила Бабушкина в эфире ОТВ. Людмила Бабушкина намерена заняться этой идеей. Франция в четвертьфинале обыграла Марокко со счетом 2-0 и вышла в полуфинал чемпионата мира. Это произошло уже в 8-й раз. Благодаря этой победе французы повторили достижения сборной Бразилии. Чаще этой стадии турнира достигала только Германия 12 раз. В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча Испания-Бельгия. Доллар 75,93, евро 86,59.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 25 градусов. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду. Дождь, грозу, ветер восточный 4,9 метра в секунду. При грозе порывы до 14. Температура днем плюс 26, плюс 28 градусов.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
0: Джем ФМ.
8: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: Начинается игра, мальчики и девочки. Прямо сейчас в утренней джимнастике разыгрываем мягкую подушку для комфортного сна от компании «Адара». За подушку поборются. За мальчиков сегодня у нас играет Ильфат. Он сам из Башкортостана, но работает в Екатеринбурге. Сейчас трудится. Работает он юристом. Ильфат, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Слушай, мы сегодня всех спрашиваем о том, что тебя недавно просили купить. Ты кому-нибудь что-нибудь покупал по просьбе недавно?
1: А, что просили купить? Ну, доченька просила купить ей мягкую игрушку.
0: Получилось?
1: Да, конечно. Как раз позавчера купил.
0: Это прекрасно. Здорово, когда дочки что-нибудь просят.
2: А игрушка в виде кого? Какое-то животное?
0: Кукла.
2: Кукла или что?
1: Игрушка, зайка, зайчик.
0: Мягкий зайчик.
1: Мягкая игрушка, да.
2: Я медвежат тоже люблю.
0: Да не, вообще, мне кажется, девчонки любят все. Хорошо, играешь сегодня с Любой, она у нас из Екатеринбурга, работает в бухгалтерии, тоже уже трудится. Люба, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Ну, а тебя просили что-нибудь купить из последнего, что вспоминается?
3: Косметику в золотом яблоке.
0: А кто просил?
3: Дочка.
0: А все понятно. Вот дочки всегда...
2: И там, и там дочки.
0: Дочки, они такие. У меня их две. Тоже постоянно что-то просят.
2: Просто, видимо, это постарше.
0: Это прекрасно. Ну что, а мы сейчас просим вас послушать правила нашей игры и пожелаем всем удачи, чтобы стать победителем.
2: Каждому из вас мы зададим по три вопроса, на которые дадим по два варианта ответов на выбор. Вопросы будем мы с Павлычем задавать вам по очереди. Он приготовил вопросы для Любы, я приготовила вопросы для Ильфата. Кто даст больше правильных ответов, тот и победил.
0: Поехали! Ильфат, первый вопрос для тебя.
2: Ильфат, каким растением моют волосы для их роста? Крапивой или лавандой?
1: Крапивой.
2: Крапивы, конечно, заваривают, и девушки многие моют волосы. И действительно, работают.
0: Ничего себе, народное средство. Mm-hmm. И недорого. Люба, вопрос для тебя. В екатеринбургском зоопарке поселилась невеста для выдры Рея. То есть у нас живет самец Рея, и вот ему невесту привезли. Речная выдра Берри прибыла из Новосибирска и начинает осваиваться на новом месте. Она обожает дразнить соседа, подплывает к его вольеру, щебечет что-то по-своему, хвастается обедом, ну или просто строит глазки. Как только он решает к ней подойти, познакомиться, она тут же делает изящный шаг назад и стремительно уплывает. Вот такая наша замечательная девочка. Внимание, вопрос. Как переводится имя Берри? Ягода или уголек?
3: Ягода.
0: Да, действительно, ягодка. Вот такая приехала ягодка в наш зоопарк. Счет у нас равный. 1-1. Вопрос номер 2 для Ильфата.
2: Ильфат, какой писатель считал, что чтобы добиться настоящего успеха, нужно жениться именно трижды? Лев Толстой или Иван Куприн?
1: Я думаю, что Лев Толстой.
2: Лев Толстой. У него действительно было три жены, и он искренне в это верил, что это сбывается.
0: Ну, почему нет? Толстой он такой. Два мальчика уже. Так, Люба, вопрос для тебя. Скажи, пожалуйста, сколько вдохов в среднем человек делает в день? 18 тысяч или 23 тысячи? Как ты считаешь?
3: Не знаю, конечно. Но пусть будет 23.
0: И это абсолютно верно. Смотри, как идем хорошо. 2-2. Счет равный.
2: Теперь решающий раунд.
0: Решающий для Ильфата третий вопрос.
2: Ильфат, какой из этих элементов гардероба сейчас особенно популярен, особенно в тренде? Гусарский жакет или теннисная юбка?
1: Теннисная юбка.
2: Гусарский жакет. И многие звезды действительно выходят на красные дорожки в этом гусарском жакете. Например, Дима Билан.
0: Надо приобрести.
2: А я уже приобрела.
0: Ясно. Люба, вопрос для тебя номер 3. Если дашь правильный ответ, заберешь приз, но если нет, будет дополнительный вопрос. Что назначает футбольный судья, подняв руку вверх? Свободный удар или штрафной удар?
3: Так, свободный или штрафной?
0: Ну, давай.
3: Штрафной, наверное.
0: Ну, давай, твой вариант. Штрафной или свободный? Люба?
3: Штрафной.
0: Штрафной. Это неверно, это свободный удар. И вот сейчас у нас счет равный 2-2, поэтому прямо сейчас зададим дополнительный вопрос, общий один на двоих. Кто на него быстрее ответит, тот и заберет приз. Сегодня у нас пятница, сколько букв в слове пятница?
1: 7.
0: Люба! Люба! 7 букв. Да я слышу, Ильфата. Я Люба так долго считает. Где у нас Люба? Да. 7 букв, но Ильфат, конечно, практически тут же ответил. Люба, в чем?
2: Молниеносно.
0: Немножко посчитал, подумала. Любочка, спасибо тебе огромное. Не расстраивайся. Мы с тобой поиграем на следующей недельке. Отправляй нам смайлы и будешь снова с призами. Хорошо?
3: Спасибо.
0: Все, отличного тебе дня с пятницей. Ну, а Ильфата поздравляем с заслуженной победой. Будешь спать сейчас как младенец, потому что ты получаешь мягкую подушку для комфортного сна от компании Adara.
1: Спасибо большое.
4: Jam FM 102.5. Утренняя джемнастика. Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
5: Футбол! Такой разный и такой любимый! Урал Футбол Фест 2026! Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с хедлайнером «Вано Квест Пистолс Шоу». Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
6: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
0: 8.17 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Светлореченская от Соболева до Объездной, также Рижский переулок от Московской до 8 марта. На ИКАДе затруднения от Садов до реки Решетка и от 19 километра до улицы Высоцкого. Много машин на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
8: 102.5. Jam FM. Jam FM.

0: 9 часов 22 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса, всех с пятницей. Ну и с новой темой сегодня мы тебя спрашиваем, что тебя в последний раз просили купить, чего вы только не покупаете.
1: Пришло очень забавное сообщение от Марии, она пишет: «А меня вчера муж попросил купить старое молоко в магазине».
0: Старое?
1: Да, старое, это повергло меня в шок, во-первых, зачем старое, во-вторых, сейчас в магазине такое вообще не купишь, так как система настроена так, что она не пропустит. Я очень удивилась и как бы выразила свое вот это вот, ну, недовольство этим вообще вопросом. И в итоге оказалось, что он выглядел какой-то рецепт. Занимается огородом, и выглядел лайфхак, как подкармливать огурцы прокисшим молоком, чтобы они лучше росли.
2: Ничего себе.
1: И она, в общем, ему предложила купить сразу кефир, и тот согласился.
2: Прокисшее
1: молоко.
3: Где это все люди берут?
2: А потом бросают прокисшие огурцы.
3: Сразу же это.
2: Соленые.
3: Да. Смаринованные сразу с грядки.
0: Оля написала: «Доброе утро, Джеймики. Мы недавно прилетели из Минеральных Вод, отдыхали в Пятигорске. Очень понравилось. Обязательно вернемся еще. Сынуля попросил купить чучхеллу и еще чего-нибудь». Чучхеллу, конечно же, купили. Но в чего-нибудь вошли конфеты из Нальчика, сыр и колбаска, сувенирчики, кавказская косметика и куча позитива.
3: Класс.
1: Да. Олег нам пишет, что сын попросил купить Лего, Человек-паука, конструктор.
0: Ой, здорово. Катя прислала загадочное сообщение в три слова и картинка. Гель с улиткой. Я вот открываю картинку и понять не могу, это живая улитка? Такое ощущение, что она как будто плавает в этом геле. Или это улитка не настоящая?
1: Игрушечная какая-то.
3: Это там для красоты, мне кажется.
0: Или вообще улитка, которая этот гель создает. С него ничего не понятно пока, хочется подробностей. Но, тем не менее, действительно, чего только не просят. Виктория, моя дочка, первый раз влюбилась и попросила купить парные кулончики. Это действительно очень трогательно и мило. Первая подростковая любовь, прекрасное чувство, которое остается в памяти навсегда. И фотографии прислала, кулончики, правда, шикарные.
1: А там сердечки, да, такие?
0: Ну, не сердечки, наверное, все-таки, но на одном сердечко, а на другом, по-моему, такой, как кинжал какой-то или клиночек, что-то такое.
1: Все равно очень мило.
0: Да, здорово. Ну что, продолжаем принимать от тебя сообщения. Что тебя последний раз просили купить, кто, по какому поводу, хочется все узнать. Сообщение принимаем в наш мессенджер Макс, плюс 7 932 0 2 0 102 5, и группа GMFM ВКонтакте. Пиши, куда тебе удобнее. За одно из сообщений у нас приготовлен крутой приз. Пара билетов на концерт группы «Дискотека Авария».

0: 9:29 в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. Далее на Jam FM яркие заголовки. Яна, что ты нам приготовила?
1: В России придумали новое блюдо.
0: Интересно.
2: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
7: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
6: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» России. Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
9: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Реклама. Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.

0: Половина десятого в Екатеринбурге. За окном плюс 25 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер моды G&Q в Екатеринбурге на Расточной 38.
1: Ой, сейчас у всех потекут слюнки, кто голодный, потому что мы. Новость очень аппетитная.
0: Это мы.
1: В Владимирской области появилось новое блюдо, называется шаупель. Соединили
0: такое?
1: Шаурму с пельменями. Российские кулинары соединили два популярных блюда в одном. В лаваш вместо курицы упаковали домашние пельмешки со специями, соусом, зеленью, огурчиками и помидорчиками. Новинка появилась в одном из заведений как раз-таки вот в Владимирской области. Стоимость пока не уточняется. Но в соцсетях мнения разделились. Одни назвали комбинацию гениальнейшей, другие издевательством вообще над кулинарией.
0: Надо взять просто и попробовать, мне кажется, и после этого делать свой вердикт. Потому что иногда не все, что кажется не очень невкусно.
2: Наверное, тесто многовато будет.
1: Лаваш плюс
2: лаваш
1: еще пельмени.
2: Плюс пельмени.
0: А можно и там без теста. Может, только начинка идет.
2: Один
0: пельменная.
2: Фарш.
0: Возможно. Я помню, мы тоже делали, когда у нас были пельмени замороженные. Холодильник выключился, и они у нас превратились в такую массу. Мы эту массу раскатали. Нарезали
1: ее. Да, у меня
0: ее,
1: была такая же ситуация.
0: Нарезали ее, как
1: ужасно.
0: Колбаску, и пожарили. И, кстати, тоже неплохое блюдо получилось. А вы что делали? Варили вот эту всю массу?
1: Я варила.
0: Всю эту массу? Как ты разлепляла?
1: Не-не-не, я сварила и сделала суп. Какой-то странный суп, конечно,
0: смотрите,
1: получился.
0: Смотрите, оказывается, из пельменей столько всего можно приготовить.
1: Да-да-да.
0: Так что не вы первые, у нас тут тоже есть, что вам предложить. Это яркие заголовки на Джем ФМ.

0: Планы на 18 июля уже расписаны.
1: Встречаемся на Уралфутболфесте в яркой зоне GMFM. Будет громко.
0: Вместе споем любимые песни и поймаем ритм на иммерсивной зарядке.
1: А специальный автомат предсказаний считает твое будущее по руке.
0: Пропустить такое невозможно.
1: Приходи, пошумим.
0: 18 июля в парке Маяковского, категория 6+.

0: 9:42 в Екатеринбурге, за окном плюс 25 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Сегодня у нас пятница, 10 июля.
1: Овен, побалуй себя чем-нибудь вкусненьким.
2: Телец, идеальное время для встречи с давними друзьями.
1: Близнецы, не накручивай себя раньше времени, все решится.
0: Рак, проведи день наедине со второй половинкой, вы оба этого хотите.
1: Лев, не нужно ссориться с близкими, они знают, как лучше.
2: Дева, отключи гиперконтроль и доверись ситуации.
1: Весы, не позволяй переменам настроения рушить твои планы.
0: Скорпион, сегодня ты узнаешь секрет, который приятно тебя удивит.
1: Стрелец, прекрасное время для того, чтобы отдохнуть на природе и освободить мысли от суеты.
2: Козерог, не будь строг с близкими, они хотят чувствовать твою поддержку.
1: Водолей, удачи на твоей стороне, не паникуй.
0: Рыбы, распредели задачи на следующую неделю, а вечером отдохни с любимыми людьми.

0: 9 часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. Сегодня обсуждаем, что тебя последний раз просили купить. Среди всех сообщений разыграем билеты на концерт группы «Дискотека Авария». Давай почитаем, Ян.
1: Ната пишет: «Доброе утро. Дочка попросила купить очки для собаки». Представляете, ой, такие тоже бывают. «В зоомагазине продают очки для маленьких собак. Мы купили для игрушечной собачки, теперь она максимально модная».
0: О, собачка. А, так, Даша написала: «Обычно прошу что-то я купить, потому что бюджет общий у мужа, да и живем мы за городом. Так что, когда что-то нужно в городе, то покупают друзья. А последний раз покупала я бензин мужу на заправке, как раз сегодня. Первый раз купил он, потом мы честно отстояли очередь заново, и второй раз уже купила я».
1: А вот Таисия пишет: «Ремонт у нас выходит на финишную прямую. Мы сейчас строим дом, и я покупала гипсовую полимерную штукатурку, и теперь даже знаю, как вообще их различать. Еще муж попросил пену клей, в магазине был огромный выбор пены, но именно пена клей нашлась только в одной баночке, стоявшей в углу».
0: Пена клей — такая штука вообще классная.
1: Да?
0: Я недавно открыл
1: для
0: себя.
1: Я не в теме ремонта, но она что делает? Быстрее... Как?
0: У нее консистенция, она не течет.
1: Вот.
0: Она прям прикольная. И она не увеличивается, не увеличивается в размере. То есть, это как тебе объяснить? Вот знаешь пену из пистолета, которую запенивают
1: окна? Да.
0: Вот, тоже по этому же принципу, но та увеличивается пена, а это нет. Например, приложил плиточку.
1: Ой, удобная штука.
0: Туда набрызгал, и она у тебя на нужном заданном расстоянии встала. Таня написала: «Привет, ЖМФМ. Последний раз меня дочь попросила купить ей дырявые штаны. Ну, очень ей захотелось походить с дырочками. Яночка, у тебя штаны с дырочками?»
1: Нет, без дырочек.
0: Ну, надо попросить кого-то, чтобы купили, будешь модно с дырочками.
1: Они удобные, типа солнышко, коленочки загорают, например, а это ножки нет.
0: Пятнистая такая.
1: Да-да-да.
0: Ну что, продолжаем от тебя принимать сообщение. Что тебя последний раз просили купить? По какому поводу? Пиши сообщение в наш мессенджер Макс, плюс 7932-020-1025, там же наш канал, либо в ВК, наша группа, куда удобнее. Совсем скоро кому-то из вас вручим пару билетов на концерт группы «Дискотека Авария».

0: Новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. В Центробанке заявили об уменьшении пространства для снижения ключевой ставки. Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, говорится в очередном комментарии регулятора по денежно-кредитным условиям. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, отмечает ЦБ. 19 июня ключевую ставку снизили с 14,5% до 14,25%, а следующее заседание по этому вопросу пройдет 24 июля. Березовский горсуд избрал меру пресечения местному жителю Дмитрию Домрачеву, который открыл стрельбу по несовершеннолетним из пневматического оружия. Ему не понравилось, что подростки шли по его неогороженному забором участку и не реагировали на замечания. Фигуранту предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия, сообщили в Объединенной пресс-службе судов области. В результате несовершеннолетний получил телесное повреждение, кровоподтек левого плеча. Суд не стал отправлять Домрачева под стражу, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Улицу Рябинина в Екатеринбурге перекроют на 1,5 месяца из-за строительства теплосетей. Ограничения введут в районе дома номер 42 по улице Рябинина до дома номер 46 по Академика Парина. Ограничения будут действовать с 15 июля до конца августа. На это время движение транспорта будет организовано по улицам Академика Сахарова, Вильгельма Дегенина, Академика Парина, сообщили в мэрии. Российских ювелиров представят байерам на выставке «Тонкие грани» в Екатеринбурге. Порядка 20 мультибрендовых универмагов примут участие в торгово-закупочной сессии 15 июля. Участниками станут байеры из России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии и Узбекистана. Им представят 40 российских брендов ювелирных украшений и бижутерии. В прошлом году по итогам подобных переговоров в Екатеринбурге было подписано около 50 контрактов на поставку продукции. Выставку «Тонкие грани» уже второй год организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие бесплатное. Пользователи Max теперь могут создавать общедоступные каналы. На данный момент обновление доступно на Android. В ближайшие дни появится в десктопной и веб-версиях. Для запуска публичного канала нужно выбрать опцию «Создать канал» в разделе «Чаты», заполнить описание и в настройках цифрового ID выбрать тип «Публичный», задав уникальную ссылку. На текущий момент экосистема Max насчитывает более 10 миллионов каналов с аудиторией в 430 миллионов подписчиков, пишут Вести. Доллар 75.93, евро 86.59.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «СЗ Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Сейчас в центре города плюс 26 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, грозу, ветер восточный 4,9 метра в секунду, при грозе порывы до 14. Температура днем плюс 26, плюс 28 градусов.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу продолжается.
9: Утренняя гимнастика.
0: Джем ФМ.

0: Реклама.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. Конгресс 106-784-754-56-55.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 10.15 в Екатеринбурге, в центре города плюс 26 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Вильгельма Дагнина от Сахарова до Краснолесья, также Светлореченская от Васильковой до Объездной. Затруднены на Икаде от Садов до реки Решетка, также от Березовского тракта до улицы Высоцкого. Много машин на Московской, от Объездной до Волгоградской и на Трудовой Губахинской проезжей, а от Березовского тракта до Укромного переулка.
6: 102.5 Jam FM.

0: 10 часов 19 минут в Екатеринбурге. Всем доброе утро с пятницы, всех любимый город. Разыгрываем прямо сейчас пару билетов на концерт группы «Дискотека Аварии» категории 16+. За сообщение, которое вы нам прислали в тему утра, сегодня мы обсуждали, что тебя последний раз просили купить. Почитаем?
1: Елена нам пишет: «Доброе утро. Мама просила купить торт. Ей уже 85. Можно есть все, что душе угодно. И сколько хочешь, как в детстве. Они так похожи, старики и дети».
0: Ой, замечательно. Так, что же нам еще написали? Сообщения идут и идут. Костя пишет: «Доброе утро. Не поверите, буквально вчера за ужином жена попросила купить баню. Даже показала, куда мы ее поставим. И буквально перед включением сегодня радио прямо одно к одному. Я созвонился с компанией, которая занимается банями, и сегодня вечером уже поедем».
1: Оперативно.
0: Смотреть. Слушай, шикарно.
1: Оля нам пишет: «Доброе утро. Муж просит купить ему регистратор зеркала в машину и часто просит. А я так и не купила. Жду, когда он забудет про него, чтобы сделать сюрприз».
0: Смешно. Мы как бы сейчас, наверное, рассказали то, что не нужно рассказывать, но ты же нам написала. Алена пишет: «Доброе утро. Что тебя последний раз просили купить? Вопрос актуальный всегда. Когда дома 5, что купил?» Так их и зовет.
1: Что купил.
0: Они постоянно что-то просят и ждут. На последний раз кот Тихон просил купить ему корм. Когда у него заканчивается еще до полного отсутствия, начинает мурлыкать громко-громко. При этом обязательно, смотря мне в глаза, ходит за мной везде. Если ты совсем не обратишь внимания, он кусает за ноги. Ну, типа щипает. А если понимает, что ее так и не собралась идти покупать корм, то он начинает грызть все кругом. Особенно в зоне моей видимости. Чтобы я увидел, наконец, его потребности, купила ему корм. И знаете, он меня сидит сейчас и ждет в двери. Всегда именно в те дни, когда ему корм несу. Встречает, радуется. Счастливый кот.
1: Кстати, у меня кот также себя ведет, когда мы его, например, ну, забываем покормить или попоить, не обращаем на него внимания, он тоже кусает за ножки.
0: Ох ты какой!
1: Это такая у них поведенческая реакция, видимо.
0: Не сильно вас хоть кусает?
1: Нет, нет.
0: Но сообщение, которое нам сегодня очень понравилось, пришло от Маши. «Доброе утро, любимое радио. Меня вчера муж попросил купить старое молоко в магазине. Это повергло меня в шок. Ну, во-первых, зачем старое? Во-вторых, сейчас в магазине такое не купишь. Там же система настроена так, что она не пропустит. Я очень удивилась. И, видимо, по выражению лица он понял, что надо объяснить свое желание. Он очень любит заниматься огородом и вычитал где-то в каком-то блоге, что огурцы надо подкармливать прокисшим молоком. На что я ему предложила купить сразу кефир. И он согласился.
1: С кефиром?
0: Купила, он, значит, залил водой, ждет, когда микроорганизмы в воду перейдут. Потом поливать огурцы будет. Посмотрим, что из этого выйдет.
1: Ну, вы отпишитесь нам обязательно.
0: Вдруг огурцы будут сразу
1: солёные. Да, может быть, рабочий лайфхак, и мы этим воспользуемся потом у себя на даче.
0: Да, ну а пока, Маша, вручаем тебе за твою историю пару билетов на концерт группы «Дискотека Авария».
1: На правах рекламы.
0: Тебя ждет масштаб. Музыкальное шоу под открытым небом, наполненное ностальгией и мощной энергетикой.
1: Группа исполнит свои лучшие треки. Если хочешь остаться, диско-суперстар, новогодние и другие.
0: Встречаемся 17 июля на Екатеринбург-арене.
1: Для зрителей старше 16 лет.

0: 10 часов 28 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 26 градусов. Далее в утренней джимнастике яркие заголовки. Как всегда, узнаем у Яны, о чем же они будут.
1: Молодое поколение не хочет заводить домой собак.
0: Ух ты.
2: Реклама. Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Как собрать друзей и провести свободный вечер? Интересы разные. Футбол, книги, путешествия.
4: Сходите на «Квизмашину». Это тематические викторины в барах. Для всех твоих друзей найдется тематический квиз.
3: Как попасть?
4: Зайди на сайт rudagames.com и зарегистрируйся.
5: 16+. АО ГК «Руда». УКРН 122-660-003-5001. Екатеринбург.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 26 градусов. На Jam FM прямо сейчас яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер моды и GQ в Екатеринбурге на Росточной 38. Яна, давай.
1: Кошатники официально побеждают, потому что молодое поколение не хочет заводить собаки и все чаще выбирает кошек в качестве своих питомцев.
0: Ну почему?
1: А, дело не только в любви, ну, к кошкам. Угу. Например, очень часто мы их видим в мемах, различных картинках. Для молодых владельцев заводить кошек экономически выгоднее и менее хлопотно,
0: собаки,
1: чем
0: больше
1: собак.
0: Едят?
1: Да. Их проще завести в квартире, во-первых, которую берешь в аренду. Угу. Не надо выгуливать, дрессировать, поэтому уход за ними легче совмещать с работой или учебой.
0: Угу. Обленились.
8: Нет, еще просто собаки могут что-нибудь подрать, разодрать.
1: А кошки тоже.
0: Кошки тоже могут.
8: Ну, мне кажется, кошечки, они меньше этим занимаются.
0: Мне кажется, еще и выгул собак такая вещь, когда все-таки надо встать, подняться, идти в любую погоду.
1: Это утром,
0: два раза, некоторые даже три раза ходят. А если куда-то нужно уехать, а молодежь сейчас любит покататься, то есть кошку-то можно, наверное, пару дней ставить.
1: Они родителям, наверное, отдадут.
0: Вообще, в принципе.
8: А с собакой проблемы.
0: С собакой сложнее в этом плане. Хотя, не знаю, есть же люди, прям, которые собачек любят. Ну, то есть, вот такая статистика, да, у нас в последнее время.
1: То, что кошатники побеждают все-таки. Но я, честно, тоже, я бы заводила кота.
0: Или кошку.
1: Нет, кота.
0: А почему именно кота?
1: Не знаю, мне мальчики именно нравятся животные. Ну, есть такое. Ну, то, что у меня у мамы кот.
0: Ну, все, понял. В общем, кошатники, что можем сказать? С вашими, наверное, питомцами все-таки жизнь чуть проще. Но, с другой стороны, если есть собаки, наверное, с этим человеком лучше строить отношения, это уже так где-то присматривают. Есть, например, там у парня собака, а вам девчонка...
1: Что он более дружелюбный, думаешь?
0: Не, он более ответственный.
1: А,
0: вот такой
1: верно.
0: Лайфхак на будущее. Здравствуйте, здравствуйте, познакомимся. А у тебя есть собака? Да, такая же, познакомимся. Это яркие заголовки на Jam FM.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 10:32 в Екатеринбурге, в центре города плюс 26 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду, дождь и грозу. Ветер восточный 4,9 метра в секунду, при грозе порывы до 14, температура днем плюс 26, плюс 28 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 24, в Полевском Асбесте в Туринске плюс 25.

0: Где пробки?
1: 10 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 27 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
2: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Щербакова от Объездной до Павлодарской, также затруднения на ЕКАДе от Садов до реки Решетка и от Березовского тракта до улицы Высоцкого. Много машин на Светлореченской от Васильковой до Объездной, на проспекте Космонавтов от Полевой до Бакинских комиссаров. Самое большое затруднение на Березовском тракте Трудовой Губахинской проезжей от Барьерной до Укромного переулка. Длина пробки 3 километра, время проезда 20 минут.
0: Реклама.
3: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: 102.5. Джем FM.

0: 10 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 27 градусов. Ну вот такая у нас сегодня пятница получилась, интересная, яркая, с историями и подарками. Куда же без этого? Продолжайте присылать нам свои сообщения в наш мессенджер Макс плюс 7932-020-102.5. Диджей Дэн в течение всего дня будет озвучивать ваши приветы и поздравления на Джем FM. Яна уже что-то интересное нашла из праздников сегодня. Рассказывай, кто сегодня и что отмечает?
1: Сегодня отмечается день полета на зонтике.
0: Вот, и Мэри Поппинс, праздник.
1: Видимо, да. Ну, не знаю, будет ли у нас сегодня дождичек, но, может быть, и кто-то полетает. А еще
2: побегает,
1: точно. А еще сегодня отмечается день рождения футбольного свистка.
0: Ух ты, без него не

0: День любви к капибарам. Знаете, таких животных?
1: Конечно.
0: Да, особенно популярны в последнее время. Национальный день картофеля фри. Тоже любим, тоже ценим. И день пикника с плюшевым мишкой.
1: Как это мило. Столько праздников. Выбирай, который тебе больше нравится. Ну, я, конечно, про картошку фри сразу подумал.
0: А можно совместить и день пикника с плюшевым мишкой и картошкой фри, например. Просто взять ее с собой.
1: А можно в зоопарк сходить, капибару покормить, посмотреть на нее?
0: А у нас есть разве капибара?
1: Да, по-моему, есть.
0: Ого.
1: В общем, выбирай, что тебе хочется. Выходные нас ждут большие, пускай планы будут интересные, но мы будем всегда рядом, всегда будем с тобой. Джем, FM 102.5, FM в Екатеринбурге, в интернет-вещании круглосуточно по всему земному шару. Слушай, где тебе удобно, в машине, на отдыхе, на даче. Ну и, конечно, не забывай, что далее у нас яркие, и свежие истории от Яны Ефимовой каждый час. Ну а потом уже в 17.00 наше вечернее шоу Миша Киселев, Яна Ефимова, Джем, без правил не пропусти. Всем желаем отличных, полезных, ярких и интересных выходных.

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Корабли Тихоокеанского флота России и ВМС Китая вышли из порта Циндао в Желтое море, а там они проведут учение «Морское взаимодействие 2026». Моряки двух стран при поддержке морской авиации отработают противовоздушную оборону, противолодочные задачи и совместные артиллерийские стрельбы. Маневры стартовали 6 июля с этапа планирования на картах. Сегодня начался морской этап. Отдельное внимание стороны уделяют спасательным действиям, включая тренировку по эвакуации экипажа условно-аварийной подлодки с помощью глубоководного аппарата. Водителем, который сбил насмерть 25-летнего мужчину утром 8 июля в Свердловском поселке Шиловка, оказался автохам Игорь Новоселов, известный по мему «Ты кому сигналишь, дядя?». Об этом Е1 рассказали его знакомые. Ранее в полиции Березовского подтвердили, что задержали ранее судимого водителя по имени Игорь, 92-го года рождения. В 2019 году Новоселов вышел из колонии, где оказался за нападение на таксиста. Позднее он получил условный срок за угрозу убийством. В 23-м году против него возбудили дело из-за пьяной езды. Тогда же его обвинили в похищении подростков, пишет Е1. В Екатеринбурге снова атаковали общественный транспорт. Все случилось в четверг. На сортировке неизвестный обстрелял трамвай. В этот момент в вагоне находился подросток. К счастью, он не пострадал, а делался испугом. Как пишет телеграм-канал «Екатеринбург главное», стреляли из окна новостройки. Ранее, в среду, пьяный мужчина атаковал автобус, на который не успел. Он с разбега пнул машину, вырвал дворники и разбил боковое зеркало. Водитель был вынужден высадить пассажиров, сняться с рейса и отправиться в гараж. Ущерб оценили в 200 тысяч рублей. Туристы из Екатеринбурга не смогли попасть на базу «Зеленый мыс», которая стоит на берегу Волчихинского водохранилища. Дорогу затопило под железнодорожным мостом, и все из-за ручья Топкова. Туристы прибыли на 4 автомобилях, и никто не смог проехать. Там же стоял большой автобус, который привез группу, и людям, скорее всего, тоже пришлось идти пешком, сообщили екатеринбуржцы порталу Е1. Имя Мухаммед вновь стало самым популярным у новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе 3-й год подряд. В прошлом году президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что Лондон хочет перейти на законы шариата. Это цитата. По словам Трампа, мэр Лондона Садик Хан ужасен. Это тоже цитата. Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из Евросоюза, хотя именно этот вопрос был одним из главных причин Брексита. С 2018-го через Ла-Манш в королевство перебрались более 185 тысяч нелегалов, пишет газета.ру. Доллар на пятницу 75,93, евро 86,59.
0: С погоды на Jam FM.
2: Всем доброго бодрого. В Екатеринбурге 11.02, за бортом плюс 26 градусов. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь и грозу. Ветер восточный 4.9, при грозе до 14 метров в секунду. Ну а в течение дня 26-28 жары.
3: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово 365».
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Может быть, кто-то в данный момент именно с морем на «ты» здоровается каждый день или прямо сейчас. Ну, а в нашем случае, это касается всех, пятница, привет. С последним рабочим, другие подруги, побыстрее легко все сделать, стреляться, ну и наслаждаться уикендом, который уже буквально через несколько часов, суббота и воскресенье. Это классно. Для хорошего настроения, как всегда, хорошая музыка. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Мари Краймбрери, затем Сара Коннор. Ну а прямо сейчас руки вверх на Jam FM.
1: Мы

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Ольга Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106 784 754 5.

0: телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM. Где пробки?
2: 11.16 в Екатеринбурге, а на страничке с RSNX-картой 3 балла из 10. ИКАД стоит от Березовского тракта до Высоцкого, от Садов до реки Решетка. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская проезжая, от Барьерной до Укромного переулка. Космонавтов от ИКАД до Бакинско-Миссара. Постоянно Московская, от Обездной до Волгоградской. Обездная стоит от Московской до Амундсена, Шевская, Тепличная до Космонавтов. Много машин на Щербакова, от Самолетной до Павлодарской.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

Всем приветики! Немного важной информации. 18 июля все дороги ведут на Урал. Футбол фест. Ищи там яркую зону GMFM. Зажигать будем вместе с ведущими утренней гимнастики Пал Палычем и Марго. Обещаем, будет весело. Споем хиты, взбодримся на иммерсивной зарядке и заглянем в завтрашний день. Автомат предсказаний считает твое будущее. Итак, встречаемся 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: А вот Яна Ефимова без песка. Но пару слов у нее точно есть. Через минутку с небольшим на Jam FM. Свежие истории.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106 784 754 56 55.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум! Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! Григорий Лепс оказался в неловком положении. Недавно в Питере прошел масштабный фестиваль «Белые ночи». На нем выступали многие артисты. В их числе оказались Григорий Лепс и Акмаль. Во время подготовки номера Григорий объявлял участников, пока техники решали вопросы с оборудованием. Как пишет Супер, перед выступлением Акмаля на сцену вынесли стойку, на которую был намотан платок. Григорий не знал, что для молодого певца этот аксессуар – память о бабушке, а потому пошутил, что это тряпка для вытирания пота с лица во время выступления. Поклонники ужаснулись такой фразе. Они считают, что Лепс поступил нетактично по отношению к исполнителю. Кроме того, платок несет и национальный смысл. Молодой артист дорожит своими корнями, и этот аксессуар подчеркивает эту связь. Да уж, ситуация действительно неловкая. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
6: 11:28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс Субару», центр Екатеринбург, Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. За бортом плюс 27. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь и грозу, ветер с востока 4,9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Ну а в течение дня 26-28 тепла.
4: Реклама.
7: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

Лично мне кажется, эта песня о дне сегодняшнем, о пятнице, о нас. Чувство свободы, ночное настроение и желание вырваться из рутины, да? Вот с галактикой французский диджей Канкс и американский исполнитель Теофил из Лондона на Jam FM. Да, все это не за горами, свобода, отдых, рутина останется позади. Осталось-то совсем чуть-чуть, поэтому держаться крепит силушек и хорошего настроения. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Серебро, затем Вань Дмитриенко, а прямо сейчас Дим Билан на Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: не знаю, от Московской до Амундсена, на Космонавтов постоим от Совхозной до Ломоносова, в Рижском переулке от Московской до 8 марта на Шевской, от Тепличной до Космонавтов.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит. Жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 376 беспилотников, сообщили в Минобороны. На Кубани из-за падения обломков БПЛА начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, заявил оперштаб Краснодарского края. Предварительно пострадавших нет. В Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В Таганроге продолжается тушение пожара на территории морского порта, пишет БФМ. Уже вторая авария произошла сегодня на Екатеринбургской кольцевой дороге. Водитель «Шевроле» влетел в грузовик, который стоял на дороге. Один пассажир скончался на месте, второго увезли медики на скорой. В ГАИ начали проверку, опрашивают очевидцев аварии. Других подробностей пока нет, пишет Е1. В Свердловской области 15-летнему подростку предъявили обвинение в совершении диверсии на железной дороге. Как установило следствие, в конце июня парень связался в мессенджере с человеком, действовавшим в интересах Украины. Тот пообещал деньги за поджог двух релейных шкафов на перегоне станции Подволошная-Первоуральск. Подросток купил все необходимое, поджег. Сразу после преступления его задержали. Он под стражей, пишет «Комсомолка». Самыми пьющими в России оказались свердловчане. В среднем жители региона выпивают почти 10 литров спиртного в год. Это самый высокий показатель в стране, пишет РИА. При этом в целом россияне стали пить меньше. Сейчас среднее потребление алкоголя составляет 7,62 литра на человека. Примерно столько же было в конце 90-х. В Чечне же почти все трезвенники, там всего 0,02 литра на человека в год, пишет Е1. Два британских каскадера судятся с Элтоном Джоном. Поводом для иска стали кадры из фильма «Кингсман. Золотое кольцо», которые сэр Элтон использовал в своем прощальном турне 2018-2023 годов. В 18-секундном фрагменте Элтон Джон, сыгравший в фильме самого себя, избивает плохих парней, которых играли каскадеры. Как отмечается в иске, этот фрагмент использовался без согласия исполнителей трюков. Общие сборы от турне составили почти миллиард долларов. Истцы требуют от сэра Элтона заплатить им по 100 тысяч фунтов. Иск будет рассматривать высокий суд Лондона. Доллар 75.93, евро 86.59.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 12.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант». Екатеринбург. ЖК «Сибирская Калина» за бортом. Плюс 26. На сегодня синоптики пообещали облачную преимущественно погоду. Возможен дождь и гроза. Ветер восточный 4,9. При грозе до 14 метров в секунду. В течение дня 26-28 тепла.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ООО «ЗЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Дня, товарищи, артигасти на Jam FM, борцы, кузнецы своего счастья. Лучше не бороться, а наслаждаться. Как, например, сегодня эти слова намного актуальнее звучат. С пятницы всех, с последним рабочим. Побольше счастливых моментов, приятностей. Ну, а с меня хорошая музыка, она точно не помешает. Зовут Диджей Дэн. Скоро Нюша, затем Зиверца. А прямо сейчас Дон Диабло и Фит Сэнда Тантрумс на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: В Екатеринбурге 12:16 у нас на часах, а на страничке сервиса Яндекс.Карты по-прежнему 3 балла из 10. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская проезжая стоят от Барьерной до Укромного переулка. ИКАД от Березовского тракта до 16 километра, от 51 км до реки Решетка. Это ИКАД. Московская от Обездной до Волгоградская, Шевская, Тепличная до Космонавтов. Тормознем на самом проспекте от Полевой до Бакинской, Миссаров. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта, а Амундсен от Бардина до Обездной.
0: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Jam FM.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Ничего нет свежее, чем свежая история от Яны Ефимовой. Через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама.
2: Этим летом во всех аптеках Farmland. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
5: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Леонардо Ди Каприо и Витория Черетти вместе появились на публике. Актер и его девушка-модель Витория Черетти впервые за долгое время были замечены вместе. Влюбленные решили устроить велопрогулку по Нью-Йорку. Они катались несколько часов. Как пишет Супер, актер выбрал для прогулки непринужденный образ – темно-коричневые шорты и белую рубашку. А молодая модель надела ярко-красный топ и джинсы. Эти двое стараются не афишировать свой роман. Ранее они уже попадали в объективы папарацци во время романтичных свиданий. Однако временное затишье породило слухи о расставании. Как сообщают приближенные источники к паре, Лео просто без ума от Витории. А все потому, что она не делает акцент на популярности голливудского актера. Она часто подшучивает над ним, что улучшает ему настроение. Поклонники ждут свадьбу модели и актера. А я тоже считаю, что Лео уже пора жениться. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 12.31 на наших родинах, в центре Екатеринбурга плюс 27. На сегодня синоптики пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь и гроза, ветер с востока от 4 до 9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Ну а в течение дня 26-28 тепла.

Актуальненько, насущненько звучат эти слова. Баинди, хочу эмоций, но только немного в другой интерпретации, а точнее в другую сторону. Не в сторону прошлого, а в сторону будущего. Пятница у нас, и прямо по курсу два прекрасных июльских выходных. И если запомнится, то только в контексте хорошего и приятного. А чтобы так и было, планы в первую очередь должны быть приятными. Ну а пока, пока двигаемся по последнему рабочему. С хорошим настроением и обязательно с хорошей музыкой. Ну, у микрофона я, диджей Дэн. Скоро Ася, затем Люси Сиботина. Ну, а прямо сейчас Дафт Панк и Фаррелл Уильямс. От них немного удачи, она точно лишней не будет.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
2: Где пробки?
3: 12.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. По сообщениям, сервис Яндекс.Карты, Березовский трактор, давай Губахинская проезжая, стоят по-прежнему от Барьерной до Укромного переулка Амникат, от 51-го километра до реки Решетка, от реки Березовка до Высоцкого. Сибирский тракт от Бутурина до Базового переулка, потерпим в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Космонавтов стоит от Заречной до Бакинско-Бессаров, Шевска от Тепличной до Космонавтов Московская, от Объездной до Волгоградской.
2: Реклама.
4: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. ФСБ предотвратила крупномасштабный теракт. Как утверждает ведомство, украинские спецслужбы планировали атаковать военный аэродром Ростов-Центральный с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом, спрятанных в тайнике. Об этом пишет РИА Новости. Украинское главное управление разведки планировало разрушить инфраструктуру, самолеты и уничтожить личный состав. Но теракт был сорван, так как россиянин, которого Киев хотел использовать для атаки, добровольно сообщил об этом силовикам, рассказали в ФСБ. Екатеринбург отметит День города в этом году 1 августа, а не в конце месяца, как раньше. Как обычно, будет большое празднование в центре уральской столицы, которое будет идти с утра до вечера. Решение перенести праздник с 3 на 1 субботу августа было принято весной на заседании Гордумы. Во-первых, в начале августа погода лучше, чем в конце. Кроме того, за перенос высказывалась Русская Православная Церковь, чтобы развести День города с Успенским постом. Дети возвращаются в свердловские лагеря, закрывавшиеся из-за дождевого паводка. В Уральском Огоньке стартовала третья смена, заехали 190 детей. Лагерь «Звонкие голоса» планируют открыть 13 июля, там ждут 110 школьников. Баранчинские «Огоньки» начнут очередную смену с 11 июля. Все эти лагеря под Нижним Тагилом, который попал в зону подтопления. И в начале июля из-за паводка работу лагерей пришлось прервать. Родителям частично вернут деньги за путевки, рассказал мэр Тагила Владислав Пинаев, пишет «Сигнал». В железнодорожном районе Екатеринбурга приставы приостановили работу шашлычной «Шампурика» за антисанитарию. Продукты на кухню заносили через зону с мойками, мясо, рыбу, маринованные продукты выгружали на один стол. Сотрудники не соблюдали личную гигиену. Хозяин заведения получил административное дело, а точку на технической 63 прикрыли на месяц, сообщает Е1 со ссылкой на Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Аэропорту Палм-Бич во Флориде официально присвоили имя Дональда Трампа. Теперь, как сообщают американские медиа, он называется Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа. Закон о переименовании был подписан губернатором Роном Десантисом еще в марте. Первым самолетом, приземлившимся в аэропорту после переименования, был самолет самого Трампа. Он часто пользуется этим аэропортом, расположенным в нескольких милях от его поместья Мар-а-Лаго. Доллар 75.93, евро 86.59.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 13.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре города сейчас плюс 27. На завтра, субботу 11 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 20. Завтра днем 21-25 выше нуля.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Намного правдоподобнее звучат эти слова именно на выходных, когда никуда не надо, ничто тебя не зовет, рабочие процессы отдыхаются, и ты в том числе. И тогда можно проводить с любимым человеком, хорошей компанией, сколько угодно времени. Ну, пусть так и будет у тебя, по крайней мере, а пока хорошей легкой пятницы, обязательно все сделать, доделать, чтобы, да, вот на выходных тебя ничто не тревожило. С легким сердечком отдыхалось. Меня зовут DJ Dan, скоро DJ Smash, затем группа Rio, ну а прямо сейчас дискотека-авария на Jam FM.
1: Плачет девочка в ноутбуке, чужая, да.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГР НИП 318-665-8308-48.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
5: Рубиться в игровые автоматы в Радуга Лэнд. Вместе!
4: Летать в аэротрубе Simple Fly.
5: Вместе! Пройти все-все аттракционы в Радуга Лэнд.
4: Вместе! Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радуга Лэнд на сайте radugadefisland.ru.
6: Радуга Лэнд. Репина 94.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: В Екатеринбурге. Смотрю на страничку сервиса Яндекс.Карты. Итак, ЕКАД стоит от Березовского тракта до Белинского, от реки Есей до реки Решетка, 13-го километра до Высоцкого. Это все ЕКАД. Березовский тракт, Рудовая, Губахинская, проезжая. От Барьерной до Укромного переулка, Рижский переулок, от Московской до 8 марта. Потерпим на Светлореченской, от Соболева до Обездной. Много машин в Восточке от Малышева до Первомайской.
0: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5. Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Олечка воспользовалась координатами. Привет всем! Отдельный большой привет девочкам. Они сейчас работают. Ну и всем хорошего настроения всему Екатеринбургу с пятницей. Ура-ура! Вот так вот, под таким настроением. Ну, это понятно, хорошая погода, тем более последняя рабочая. Олечка, тебе тоже классно провести пятничку. Ну, во-первых, это касается всех. Отработать быстренько, ну и планов приятных на выходные. Если есть что сказать, поделиться, эмоции, улыбки, привет, поздравления, пожалуйста, я в твоем распоряжении. Отзовись, порадуй на Jam FM. Все наши точки доступа в твоем распоряжении. Было бы желание.

0: Бодричком, Иманбек, София Рейс и Луис Солнце продолжает пятницу на Jam FM. Ну а через минутку с небольшим ее продолжит Яна Ефимова со свежими историями.
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Рома Зверь заявил, что хочет сделать перерыв в карьере. Музыкант сделал неожиданное заявление для своих поклонников. Сейчас он активно готовится к концерту в Лужниках. Он уточнил, что событие станет последним выступлением в ближайшее время. Как пишет Супер, со следующего года группа Зверь уходит в творческий отпуск. При этом уже запланированные концерты состоятся. Роман поделился. Цитирую. «За эти годы мы объехали всю страну, сыграли сотни концертов и разделили с вами незабываемые моменты. Сейчас мы чувствуем, что пришло время сделать этот перерыв». Фанаты коллектива, конечно, расстроены такой новостью. Они считают, что группа не должна делать слишком длинные перерывы, иначе есть вероятность спада популярности. Якобы их заменят другие, новые музыкальные группы. Ребятам все-таки нужен отдых. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 13.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. В центре города плюс 27 и преимущественно солнечно. На завтра. В субботу, 11 июля, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 20. Завтра днем 21-25 выше нуля.
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

Всем привет! Немного важной, интересной информации для тебя. 18 июля ищи яркую зону Jam FM на Урал Футбол Фесте. Будет громко и очень зажигательно. Споем любимые хиты на полную мощность. Взбодримся на веселой зарядке, а также узнаем судьбу. Автомат предсказаний считает будущее по твоей руке. Такое точно нельзя пропустить. Итак, 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. В Таганроге началась эвакуация жителей некоторых районов после атаки БПЛА. Беспилотник ударил в морской порт, там начался пожар. Сейчас вывозят людей, чьи дома попали в зону ЧС, сообщила глава города Светлана Камбулова, передает ТАСС. Ранее о пожаре в порту Таганрога сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его информации, пострадавших нет. Реконструкцию улицы Вайнера от Ленина до Малышева в Екатеринбурге завершат к сентябрю, до начала Международного фестиваля молодежи. Обновление затронет и примыкающую к Вайнера улицу Попова, и подземный переход через Малышева. Будет также отремонтирована улица Пушкина от Ленина до Малышева. К началу осени обновят сквер трех вузов на улице Народной Воли. Кроме того, в Екатеринбурге отремонтируют дороги в районе площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса. Закончит реставрацию фасадов 10 объектов в центре города. Фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Главный нарколог Минздрава на Урале Антон Поддубный опроверг информацию о том, что светловчане – самые пьющие в стране. Материал о том, что регион занял первое место по потреблению алкоголя на душу населения, вышел со ссылкой на РИА Новости. И там на каждого светловчанина приходится 10 литров спиртного в год. Однако РИА ссылается на единую межведомственную информационно-статистическую систему, а там Свердловская область только на 14 месте. Поддубный призвал журналистов проверять информацию, но также заметил, что 14 место – это все же не лучший показатель. Ограничения на полеты нового российского самолета Ил-114-300 будут сняты после предоставления всех сертификатов и большего количества испытаний, пояснили в Росавиации. Уточняется, что часть характеристик борта требует дополнительных испытательных полетов. Разработчик выполняет все необходимые работы. Ранее газета «Ведомости» написала, что Ил-114-300 может летать с существенными ограничениями. Его нельзя эксплуатировать во время грозы, обледенения, а также в условиях мокрой и грязной взлетно-посадочной полосы, пишут «Вести». Диагноз «смартфонная кисть» массово ставят людям от 18 до 35 лет, сообщает телеграм-канал «Шот». Симптомы – боли в руках, онемение пальцев и щелчки в запястье. Причина – привычка часами держать телефон одной рукой и печатать большим пальцем. Из-за этого нагрузка на сухожилия и связки вырастает в 3-5 раз, они воспаляются. Для профилактики врачи советуют менять руку каждые 20-30 минут, а также не держать смартфон на мизинце, пользоваться голосовым вводом и делать разминку для пальцев. Доллар 75.93, евро 86.59.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 14.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина». В центре города по-прежнему плюс 27. На завтра, в субботу, 11 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер при этом переменных, направление от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 20, завтра днем 21-25 тепла.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ООО «ЗЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Мне кажется, в данный момент окается многим-многим Юлиям. Ну, можно смело сказать, про меня песня написана. Юлия Савичева на Jam FM. Ну, как бы тебя ни звали, какой бы именем тебя ни нарекли, всем удачи, хорошего настроения и побольше приятностей и пятницы отличной. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Амид Фомин, затем Бир Вольф, а прямо сейчас Лок на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
4: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
7: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
8: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте Петрович.ру в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
9: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
0: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: На месте. В Екатеринбурге 14:16. Итак, как сообщается Россиянекс карты, ЕИКа отстоит от 20-го КМ до Высоцкого. Это поворот к станции Палкину до реки Решетка. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская проезжая от Барьерной до Укромного переулка, Московская, от Обездной до Волгоградская, Щербакова от Обездной до Павлодарской. Ад окном на Сибирском тракте от Бутурина до Базового переулка, Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта и тормознем на Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до улицы Краснолесья.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Давай.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Радуют своим вниманием дружный коллектив, а именно с Днюшечкой, Синюгину, Светлану. Коллектив желает успехов, здоровья. С днем рождения! Пусть все задуманное сбывается каждый день. Радует хорошими новостями. Так, песни не ставим, за поздравления коллектив. Молодцы. Вам респект, уважуха, спасибо большое. Ну и мы, Светочка, GMFM, тебя поздравляем с днем варенья и всех именинников, у кого сегодня 10 июля в пятничку. Днюшечки для вас. Пепл, дискомашинная группа Хёц. Жизнь прекрасна.

0: не спать.
1: У нас точно есть рецептик от бессонницы. Свежая история от Яны Ефимовой. Через минутку с небольшим на Jam FM.
2: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Этим летом во всех аптеках Farmland. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Ирина Горбачева иронично высказалась о мужчинах. Недавно юмористка ответила на вопрос о том, смогла бы она встречаться с партнером, если бы тот жил с мамой. Как оказалось, Ирина не считает это чем-то зазорным. Она иронично прокомментировала. Причем тут то, что он живет с мамой? А как же итальянцы? Итальянцы до 35-40 лет живут со своей мамой. Он не уходит, потому что ему так комфортно. Он говорит, а зачем, пока у меня другая мама не появилась? Ничего плохого в этом нет, все отлично. Конечно, мы такого берем. Многие захейтили Ирину за такое заявление. Несмотря на то, что оно, вероятно, было преподнесено с долей шутки, они отметили, что настоящий мужчина не должен жить с родителями. Это явный признак того, что он эмоционально не созрел к ответственности. В сети написали: «Странно это все, зачем нужны такие отношения с таким главой семейства?» Да, и при этом она одинока. Странное сравнение, у нас совсем иной менталитет. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Ирина Горбачева иронично высказалась о мужчинах. Недавно юмористка ответила на вопрос о том, смогла бы она встречаться с партнером, если бы тот жил с мамой. Как оказалось, Ирина не считает это чем-то зазорным. Она иронично прокомментировала. Причем тут то, что он живет с мамой? А как же итальянцы? Итальянцы до 35-40 лет живут со своей мамой. Он не уходит, потому что ему так комфортно. Он говорит, а зачем, пока у меня другая мама не появилась? Ничего плохого в этом нет, все отлично. Конечно, мы такого берем. Многие захейтили Ирину за такое заявление. Несмотря на то, что оно, вероятно, было преподнесено с долей шутки, они отметили, что настоящий мужчина не должен жить с родителями. Это явный признак того, что он эмоционально не созрел к ответственности. В сети написали: «Странно это все, зачем нужны такие отношения с таким главой семейства?» Да, и при этом она одинока. Странное сравнение, у нас совсем иной менталитет. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
8: 14.33 в Екатеринбурге, 14.33 на наших ходиках, а в центре Екатеринбурга плюс 28. На завтра, субботу 11 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи до плюс 20, завтра днем 21-25 тепла.

который гнает. Шведская певица не продолжает этот час на Jam FM, но я молчать не буду. Продолжается пятничка. Ах, как ласкает все-таки слух от слова. Ну, намного приятнее, согласись, чем понедельник, вторник, среда. Ну, четверг уже более-менее. А вот пятница, это прекрасно. Да, ну и все ближе-ближе. Свобода, отдых, планы приятные. Ну, если вдруг еще не придумал, можно озадачиться. Было бы желание, что называется. Так или иначе, ну, в первую очередь, все завершить удачно, расквитаться со всеми рабочими обязанностями. Ну и, конечно, пусть настроение будет хорошим, пятничным. Меня зовут Диджей Дэн. Я твое настроение продолжаю приправлять хорошей музыкой. На подходе слайдер магниты KDDK, затем не лето наш земляк, а прямо сейчас танцуют все. Анна Немченко на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: «Джем-ФМ».
4: Где пробки?
5: 14.48 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. По сообщениям, сервис Яндекс.Карты ЕИКа отстоит от 20-го км до Высоцкого, от 51-го километра до реки Решетка и от поворота к станции Палкина до реки Сеть. Это все ЕИКа. По-прежнему Трудовая, Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка, Сибирский тракт от Батурина до Базового переулка, Рижский переулок от Московского до 8 марта, Щербакова от Объездной до Володарская, задержаться придется на Светлореченской, а от Сублю до Объездной.
6: Реклама.
7: Солнышко светит, жара и тепло.
8: Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. В Центробанке заявили об уменьшении пространства для снижения ключевой ставки. Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, говорится в очередном комментарии регулятора по денежно-кредитным условиям. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, отмечает ЦБ. 19 июня ключевую ставку снизили с 14,5% до 14,25%, а следующее заседание по этому вопросу пройдет 24 июля. Вода постепенно отступает из уральских муниципалитетов. Приусадебные участки освобождаются от воды. Самая сложная ситуация по-прежнему в Ирбите, где остаются подтопленными 166 участков. По словам главы города Николая Юдина, обстановка в Ирбите на личном контроле у губернатора Дениса Паслера. Власти уже планируют помощь всем нуждающимся, когда вода уйдет, и главной задачей станет наведение порядка в зоне подтопления. Никто без помощи не останется, написал мэр, на которого ссылается «Сигнал Урал». Улицу Рябинина в Екатеринбурге перекроют на полтора месяца из-за строительства теплосетей. Ограничения введут в районе дома номер 42 по улице Рябинина до дома номер 46 по академика Парина. Ограничения будут действовать с 15 июля до конца августа. На это время движение транспорта будет организовано по улицам академика Сахарова, Вильгельма Дегенина, академика Парина, сообщили в мэрии. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге до конца этой недели в Уральском центре развития дизайна. Там собралось более 170 участников из разных городов. Мастера представляют авторскую керамику, дерево, текстиль, кожу, украшения, куклы. В программе мастер-классы для детей и взрослых от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Фестиваль «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге уже в течение 11 лет. Франция в четвертьфинале обыграла Марокко со счетом 2-0 и вышла в полуфинал чемпионата мира. Это произошло уже в 8-й раз. Благодаря этой победе французы повторили достижения сборной Бразилии. Чаще этой стадии турнира достигала только Германия 12 раз. В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча Испания-Бельгия. Доллар 75,93, евро 86,59.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 15.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За бортом плюс 29. На завтра, субботу 11 июля, синоптики пообещали перемену облачность. Возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 20, завтра днем 21-25, выше нуля.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Давайте так, честно. Ну, все-таки у нас не какой-то день, там, вторник, среда, пятница. Это завершение всей рабочей недели. Поэтому нам стопроцентный happy ends. И хорошей пятницы. Сергей Лазарев и Полина Гагарина на Jam FM. Я продолжаю снабжать музыкой. Зовут Диджи Дэн. Ну и всем большой привет. Скоро Бейс Клименс. Еще раньше Ольга Серябкина. Ну а прямо сейчас зажгут девчонки фабричные на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 317-665-8308.
3: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое.
4: Что-то
3: так вот, это You Can Touch от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
5: You Can Touch, ты можешь потрогать.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
8: Разбиться в игровые автоматы в Радугаленд. Вместе!
7: Летать в аэротрубе Simple Fly.
8: Вместе! Пройти все-все аттракционы в Радугаленд.
7: Вместе! Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радугаленд на сайте radugadefisland.ru.
9: Радугаленд. Репина 94.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
0: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: 15-18 в Екатеринбурге. Ну а на страничке сервиса Яндекс.Карты 4 балла из 10. ЕКАД стоит от 19 километра до Высоцкого, от реки Есеть до реки Решетка, 19 километра до моста через железную дорогу. Трудовая Березовский тракт от Барьерна до Мурзинска и Шевска, от Краснофлотцев до фронтовых бригад, с постоим на Крауле от Токаря до Репина на Московской, от Объездной до Волгоградской.
0: И снова музыка прямо сейчас.
13: 102.5. Jam FM.
14: Touch. You. Right now.

0: А нашу пятницу приправит свежими историями Яна Ефимова. Через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Jam FM.
6: Привет! Миа Бойко прокомментировала флешмоб мужчин в розовом на своем концерте. Певица прокомментировала журналистам флешмоб, который поклонники устроили на ее концерте в Набережных Челнах. Во время выступления многие мужчины пришли в розовой одежде. Таким образом, зрители напомнили певице о ее высказывании в прошлом году, когда она критиковала мужчин за одежду розового цвета. По словам исполнительницы, она спокойно к этому отнеслась. Она поделилась. «Пусть мужчины носят, что хотят. Главное, чтобы любили меня и мои песни. И, конечно, приходили на концерты». Певица отметила, что концерт в Набережных Челнах собрал около 40 тысяч зрителей, а многие желающие не смогли попасть на площадку из-за нехватки мест. Артистка также рассказала, что решила поддержать флешмоб и попросила своих музыкантов выйти на сцену в розовых рубашках. У Мии прекрасное чувство самоиронии. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А за бортом плюс 29. На завтра, субботу, 11 июля. Синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 20. Завтра днем 21-25. Тепла.
5: Реклама.
7: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

Мы точно услышали эту песню. Дискотека Авария. Серенады на Jam FM. А еще точно 15:39 в любимом Екатеринбурге. Это означает, что еще чуть-чуть, и вот он вечер со всеми приятностями, в том числе свобода. Ну, если кто-то уже завершил, ну, бывает, есть такая, точнее, традиция по пятницам пораньше отпускаться, заканчивать работу. Но если вдруг у тебя отсутствуют подобные плюшки, ну, все же это случится, завершится вся эта рабочая неделя. Терпение, сил, если жарко охлаждайся, побольше жидкости и пошире улыбайся, и музыка для тебя только хорошая на Jam FM. Меня зовут Диджи Дэн, скоро группа Пицца, затем Сэм Фельдс и певица Оикса, прямо сейчас Егор Крид с Артикасти на Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Страны ЕС заметно смягчили 21-й пакет антироссийских санкций по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии, сообщает Евроактив. Из пакета вычеркнули ключевые меры, в том числе запрет на въезд в ЕС для российских военных. Изначально планировали ввести визовый запрет для всех участников СВО, но в итоге ограничились краткосрочными визами. Хотели заморозить ценовой потолок на российскую нефть на полгода, иначе с 15 июля он автоматически вырастет с 44 до более чем 60 долларов за баррель, но против выступила Греция. Германия добилась послабления мер в рыболовной сфере и теперь будет закупать российскую пикшу, а Польша и Португалия – минтай и треску. В Свердловской области 22 июня был не один смерч в Кушве. Позднее обнаружили следы как минимум 6 смерчей, которые прошли в тот же день. Как сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления» Пермского края со ссылкой на свежий снимок района Кушвы со спутника, еще один смерч прошел на юго-востоке Нижней Туры и два южнее поселка Выя. Также слабый смерч прошел южнее Карпинска. Но основной, конечно, был в Кушве. Он прошел почти 30 километров, повалил 840 гектаров леса. Его максимальная ширина превысила 1000 метров, пишет «Комсомольская правда». Готовится к передаче в суд дело водителя «Лексуса» Дмитрия Горенских, который 11 апреля устроил ДТП на проспекте Космонавтов. В аварии погибла молодая женщина и серьезно пострадал ее полуторагодовалый ребенок. Горенских в момент ДТП был пьян. Ехал со скоростью около 144 км в час, хотя по правилам должен был двигаться не быстрее 60. На огромной скорости Горенских врезался во впереди идущую «Тойоту». От удара «Лексус» выбросила навстречу, где ехал БМВ. За рулем находилась 30-летняя женщина, на заднем сиденье в детском кресле ее полуторагодовалый сын. Горенских арестован до 12 августа, ему грозит до 12 лет. Дело будет рассматривать Орджоникидзевский райсуд, пишет «Новый день». Екатеринбург отметит День города в этом году 1 августа, а не в конце месяца, как раньше. Как обычно, будет большое празднование в центре уральской столицы, которое будет идти с утра до вечера. Решение перенести праздник с 3 на 1 субботу августа было принято весной на заседании Гордумы. Во-первых, в начале августа погода лучше, чем в конце. Кроме того, за перенос высказывалась Русская Православная Церковь, чтобы развести День города с Успенским постом. Взрослому человеку с нормальным режимом дня лучше не спать днем, особенно после приема пищи, считают терапевты, на которых ссылается РИА. Но можно прикорнуть на 30 минут в обед, если человек не добирает положенные 7-8 часов сна в сутки. Однако важно устраивать такой отдых до 17 часов, чтобы он не повлиял на ночной сон. Доллар 75.93, евро 86.59.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 16.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина» за бортом плюс 30. На завтра, субботу 11 июля, нам синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер в переменных направлениях от 2 до 5 метров в секунду. До этой ночью до плюс 20. Завтра днем 21-25. Выше нуля.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ООО «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Не просто признался, спел. Тезка Денис Клявер на Jam FM. Ну, я без признаний. Я с приветом, с хорошей музыкой и отличного начала вечера пятницы. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро руки вверх, затем Майя Мишель. Ну, а прямо сейчас американская певица Эйва Макс на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
5: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
6: Рубиться в игровые автоматы в Радугаленд. Вместе!
5: Летать в аэротрубе Simple Fly.
6: Вместе! Пройти все-все аттракционы в Радугаленд. Вместе!
5: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радугаленд на сайте radugadefisland.ru.
7: Радугаленд. Репина 94.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 16.17 в Екатеринбурге. А на страничке сервиса Яндекс.Карты 4 балла из 10. ЕКАТ стоит от 20-го километра до Высоцкого, от реки и сеть до реки Решетка, от 19-го КМЭ до моста через железную дорогу. Трудовая Губахинская проезжая. По-прежнему от Березовского тракта до Укромного переулка. Постоянно на Шевской. От остановки Шевской до промышленного проезда. На Стрелочников от Челюскинцев до Черепанова. Такая же история на Крауле, только от Тукари до Репина. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

Всем приветики! На Jam FM важная и интересная для тебя информация. Если нет особых планов на 18 июля, вот, пожалуйста, пища для размышления. Встречаемся на Урал Футбол Фесте в яркой зоне Jam FM. Будет громко. Вместе споем любимые песни и поймаем ритм на иммерсивной зарядке. А специальный автомат предсказаний считает твое будущее по руке. Пропустить такое невозможно. Приходи, пошумим 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

прислушивающийся к звезд вселенной. Матвей Меликов на Джим ФМ, и тебе можно прислушаться. Яна Ефимова приготовила свежие истории. Через минутку с небольшим на Джим ФМ.

0: Пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
4: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Бьянка рассказала о травле из-за лишнего веса. Певица вспомнила, как ее травили в сети из-за лишнего веса. Артистка призналась, что болезненно реагировала на все оскорбления, ведь и без того переживала из-за невозможности похудеть. Причиной были проблемы со здоровьем. Бьянка поделилась. Цитирую. «Когда я была большого размера, мне писали просто каждый день. Ты толстая. Там такие вещи были, что я перестала в какой-то момент просто все это читать. Я реагировала достаточно болезненно, потому что я знала, что я не худенькая. Мне это так самой было очень обидно, что я не могу похудеть». Раньше Бьянка весила 90 килограммов. Такую цифру она увидела на весах по возвращении из отпуска и не смогла сдержать своих слез. Хирургическое вмешательство Бьянка назвала отчасти вынужденным. К тому же она прибегла уже на финальном этапе, когда основная часть веса была уже сброшена. Главное, что сейчас артистка довольна своим телом. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
12: 16:32 на наших родинах в центре Екатеринбурга, солнечное плюс 30. На завтра, суббота, 11 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 20, завтра днем 21-25, выше нуля.

В общем, девочки, все будет хорошо. Группа Бис на Jam FM со Сонечкой Вещицей. А еще хорошо, что ты здесь. Оставайся, располагайся. Тебе не то, для тебя не только музыка, еще вечернее шоу. Jam без правил уже в следующем часе в 17.00. Миш Киселев, Яна Ефимова, Яночка Ефимова составите компанию в течение 2 часов. Будут делиться разными интересностями, снабжать лайфхаками. Может, что-то применишь, почерпнешь. Итак, не пропусти вечернее шоу «Jam без правил» в 17.00. Ну, а меня зовут Диджей Дэн. С меня музыка. Скоро Бир Вольф, затем Лолита и Кост Лакоста. Ну, а прямо сейчас потерявшая контроль Биби Рекс на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕГА стоит от Березовского тракта до Высоцкого, от реки Есей до реки Решетка, 19-го км до моста через железную дорогу. По-прежнему трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Отдохнем на Шевской, тепличный до Космонавтов. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта, Амундсена от Бардина до Объездной.
1: Реклама.
3: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: Что

0: новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Россия контактирует с Турцией по вопросу ранее поставленных этой стране зенитно-ракетных комплексов С-400. Эта тема чувствительная, заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты «Хурриет» о том, что Анкара намерена перепродать их одной из стран Персидского залива. Какой стране, не уточняется. По словам обозревателя турецкого издания Абдюлькадира Сильви, покупателем в этой сделке мог выступить либо Катар, либо Арабские Эмираты. Также журналист утверждает, что все детали соглашения утрясли в ночь на пятницу, 10 июля. Центробанк России выпустил обновленную банкноту номиналом 100 рублей, сообщает пресс-служба регулятора. Модернизированная банкнота выпуска 2026 года посвящена Центральному федеральному округу. Защитный комплекс банкноты и оформление лицевой стороны соответствует банкноте номиналом 100 рублей выпуска 2022 года. На оборотной стороне стилизованное изображение карты Центрального федерального округа по аналогии с оформлением ранее выпущенных модернизированных банкнот номиналом 5000 рублей 2023 года и 1000 рублей выпуска 2025 года, пишет РИА Новости. В Ирбите, где подтоплено более 160 приусадебных участков и несколько улиц, дети стали купаться на затопленных территориях. Об этом пишет администратор сообщества «Типичный Ирбит». В четверг едва не случилась трагедия. Трое мальчиков зашли в воду больше, чем по пояс. Один провалился в канаву с головой. Он, к счастью, выбрался, но друзья только смотрели, не знали, как помочь другу. Родители призывают следить за тем, чтобы дети не заходили в воду в зоне паводка. В ней может быть яма, открытый люк и другие опасности, пишет «Новый день». В ближайшие дни в регионе вновь ожидаются сильные дожди. Реконструкцию улицы Вайнера от Ленина до Малышева в Екатеринбурге завершат к сентябрю, до начала международного фестиваля молодежи. Обновление затронет и примыкающую к Вайнеру улицу Попова, а также подземный переход через улицу Малышева. Будет отремонтирована улица Пушкина от проспекта Ленина до улицы Малышева. К началу осени обновят сквер трех вузов на улице Народной Воли. Кроме того, в Екатеринбурге отремонтируют дороги в районе площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса. Завершат реставрацию фасадов 10 объектов в центре города. Напомню, фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 июля. Главный нарколог Минздрава на Урале Антон Подубный опроверг информацию о том, что свердловчане самые пьющие в стране. Материал о том, что регион занял первое место по потреблению алкоголя на душу населения, вышел со ссылкой на РИА Новости. Согласно ему, на каждого свердловчанина приходится по 10 литров спиртного в год. Но РИА Новости ссылается на ЕМИС. Это единая межведомственная информационно-статистическая система. Свердловская область только на 14 месте в ней. Подубный призвал журналистов проверять информацию, но также заметил, что 14 место – это все же не лучший показатель. Официальный доллар 75.93, евро 86.59.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, субботу, 11 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи до плюс 20. Завтра днем 21-25 выше нуля.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Джем FM
5: 102.5.
0: Джем
5: FM. Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Джем FM.
0: Джем без правил.
2: Спонсор вечернего шоу ООО «Радуга Лэнд». Парк развлечений.
0: Реклама.
7: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
8: Рубиться в игровые автоматы в «Радуга Лэнд» вместе.
7: Летать в аэротрубе «Simple Fly»
8: вместе. Пройти все-все аттракционы в «Радуга Лэнд» вместе.
7: Прожить лето по-настоящему вместе. Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях «Радуга Лэнд» на сайте radugadefisland.ru.
0: «Радуга Лэнд», Репина 94.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Давайте будем начинать этот вечер вместе. Сегодня действительно подготовили для вас очень много интересного. Меня, кстати, зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Итак, у нас с вами что? Пятница.
3: Наконец-то! Я ждала, какая-то эта неделя была очень длительная.
2: Сумасшедшая. Почему?
3: Есть такое. Ну, не знаю, как будто время тянется.
2: Долго идет?
3: По ощущениям, да. Бывает, что пролетает. Да. Скорее всего, именно поэтому.
2: Но это всегда так работает. Рано встаешь, поздно ложишься. Вот тебе, пожалуйста, это называется взрослая жизнь.
3: Да, работа и взрослая жизнь.
2: Да, но все-таки хочется, конечно, подумать о том, чем заняться в выходные. Вот у тебя есть какие-то планы на выходные? Поедешь куда-то? Не поедешь, поплывешь.
3: Я поеду к маме домой.
2: О, нормально. Там, да. Семейные посиделки. Я так понимаю, будете отмечать праздник, который проходил совсем недавно, вот День семьи, любви и верности.
3: Да, и у меня сестренка родилась в этот день.
2: Поэтому будем отмечать
3: 8 июля она родилась, и брат тоже скоро уйдет в армию.
2: С прошедшим, получается, я ее поздравляю, а его с наступающим. Ладно, разобрались, в общем, чем будем заниматься в выходные. У каждого, конечно, свои планы, но тут стоит, наверное, подстраиваться под погоду, никак иначе. Ну, а через 10 минут у нас есть лайфхаки и тренды, которые сделают твою жизнь чуточку веселее и проще.
4: Эй, ты!

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: питания и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Калтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП
2: 318-668-48. Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Джем ФМ.
8: Где пробки?
9: Прямо по курсу. Смотрю на страничку в сервисе Яндекс.Карты. Итак, ЕКА стоит от Березовского тракта до Высоцкого. Не от реки Исеть до реки Решетка. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Космонавтов от совхозной до Ломоносова. Большаков от 8 марта до Московской. Тормознем на Космонавтов от ЕКАД до Бакинской. Комиссаровшевская стоит от Тепличной до Космонавтов. 8 марта от Малышева до Декабристов.
10: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Давайте сделаем вашу жизнь чуточку легче. Лайфхаки и тренды.
3: У нас новый летний тренд. Смотреть ужастики в лесу.
2: Это что за тренд?
3: Видео сейчас в интернете полно, где люди снимают обзоры, как они сидят, большие компании, смотрят эти ужастики. Все очень просто. Собираете компанию, выезжаете на природу, жарите шашлыки до заката, и как только стемнеет, включаете любой хоррор или фильм ужасов. Говорят, в такой атмосфере даже самый такой, ну, не очень фильм, где-то на троечку ощущается в разы страшнее, потому что каждый шорох в кустах, треск ветки и тень от деревьев работают на полную мощность.
2: А как потом вообще остаться спать там?
3: А вот тоже вопрос. Я не знаю, если, например, вы домик какой-нибудь снимаете,
2: ну есть же, ваша. Вообще есть же очень... Вот я сильно впечатлительный. Сильно впечатлительный. Я если посмотрю какой-то ужастик, я потом три дня не могу.
3: Мерещится тебе потом все.
2: Я вообще...
3: Тени.
2: Я больше тебе скажу. Я тот человек, который, когда остаюсь дома один, я сплю только, когда свет горит.
3: Да
2: всё.
3: Ладно?
2: Я вообще, да. Я в темноте. Это я со стороны, как бы такой, знаете, уверенный человек. Но когда в темноте, знаете, я немножко переживаю по этому поводу. Хорошо. Есть такой принцип. Вот вам лайфхак для работы. Здесь, мне кажется, стоит проверить. Хотя, с другой стороны, у каждого свой формат работы. Техника называется техника помидора. Вот так. Работает по принципу такому. 25 минут работаете, 5 минут перерыв.
3: А я думала...
2: 25 минут работаете, 5 перерыв. Вот так.
3: Ты сказал помидоры. Да. Я сразу вспомнила, что кто-то на помидоры хочет целоваться.
2: Не, ну это да. Но это урок
3: техника помидора.
2: Урок французского, да, поизучайте там. Ну вот принцип такой работы. В целом у нас тоже получается немножко другое с тобой разделение. Мы вот 5 минут в эфире, 10 минут отдыхаем.
3: Ну да.
2: 5 минут в эфире, 10 минут отдыхаем.
3: Это же хорошо получается.
2: Вот у нас техника это в целом рабочая. Попробуйте применить это на свои задачи. Но опять же, смотри, чем ты занимаешься. Как ты вот... Если ты водитель, например, большегруза, ты как 25 минут ешь, 5 минут не ешь?
3: Так не работает.
2: Да, тут, наверное, с точки зрения того, конкретно, чем вы занимаетесь. А вот вам легкий лайфхак для жизни. Представляете, как утром завтракать красиво? Вот как завтракать красиво? Ну что для тебя? Давай, например, там...
3: Завтракать красиво утром?
2: Да,
3: нужно,
2: да,
3: с вечера приготовить.
2: Да, это лайфхак, который действительно работает. Представляете, я вот всю жизнь жил, просыпался утром и все время просыпался гораздо раньше для того, чтобы готовить. А оказывается, можно делать это вечером. Я вчера поэкспериментировал, я приготовил себе драники. Мне нравятся драники с яйцом. Пошел вот так сверху, все это посыпаешь бальзамическим соусом и так далее. Но это продукты, которые не портятся. Соответственно, ты можешь драники сделать с вечера, пожарил их.
3: Да,
2: всё.
3: Но просто есть продукты, например, блинчики, которые с вечера пожаришь, но утром
2: Не
3: то.
2: Ну, не знаю, почему. А
3: ну,
2: почему не то?
3: Ну, разогреваешь, уже не то все равно.
2: А ты не надо тебе разогревать?
3: Холодными, что ли?
2: Спокойненько,
3: да, ну,
2: конечно.
3: Нет.
2: С мясцом, там, не знаю,
3: блины,
2: сыр.
3: Блины холодными, ты бы еще суп,
2: ну,
3: предложил холодными
2: есть. А, пожалуйста, есть же такие.
3: Ну, я кружку не люблю.
2: Ну, это же другой принцип. Ладно, холодное, горячее. Есть такой лайфхак, да, готовьте просто с вечера. Попробуйте, реально жизнь становится проще и, кстати, вкуснее.

0: Бокаблок. Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ровно середина часа, а значит, свежие истории студии.
3: Василиса Кукаяка запела.
2: Так, это дочка.
3: Ну, для тех, кто не в курсе, да, это 8-летняя девочка, ее родители, ну, известные блогеры, так скажем.
2: Ну, Денис-то сам же поет.
3: Ну, да, а именно папа у нее, Денис, как раз-таки лидер группы «Хлеб».
2: Да,
3: кто
2: да.
3: знает,
2: с Крем Содой они записали один из самых таких бенгеров.
3: Так вот, как раз-таки он показал своим поклонникам, как поет его дочь, его малышка. А девочка продемонстрировала вокал, чем привела всех в полнейший восторг, и многие пишут, что она, ну, просто переплюнула даже своего отца.
2: Ну, если хорошо получилось.
3: Да, очень хорошо получилось. И она же очень такая харизматичная. Ты же 100%
2: да.
3: тоже видел.
2: Да, да, я видел.
3: Знаешь, очень харизматичная девчонка растет, и все ей пророчат большое будущее в шоу-бизнесе. Но, конечно же, нашлись и хейтеры, которые пишут, что вот, это отец, который хочет монетизировать дочь еще в одной стихии шоу-бизнеса.
2: В данном случае, а почему нет?
3: Ну, она то же есть... маленькая, многие
2: а почему
3: так, наверное,
2: нет?
3: Считают.
2: А что плохого в этом? Что в этом плохого? Я имею в виду...
3: Для что у ребенка, наверное, не будет детства. Я
2: а
3: думаю,
2: вот
3: что
2: это?
3: Они с этой стороны
2: смотрят. А вот это уже конкретно зависит непосредственно от Дениса. То есть, с точки зрения ее развития и увлечений, круто. Она запела, давай, ну,
3: это
2: газуем.
3: Это нравится людям, почему
2: да,
3: нет?
2: Круто, газуем. С другой стороны, не надо просто, ну, нагружать в таком количестве. Типа, если она исполнит какую-то композицию, она станет популярна на миллионную аудиторию, ну, просто не надо брать корпоративы каждый день, я имею в виду. То есть, вот она с понедельника по пятницу в школе, в субботу, пожалуйста, там, ну, поехали где-нибудь отденсили и так далее. Вот это прикольно. А когда ты 24/7, и нет у тебя возможности вообще жить нормальной жизнью, я вообще переживаю за девочек, которые сигма-бой.
3: Они уже, я даже не знаю, они вроде потерялись где-то.
2: Нет, суть не в том, ну, был же момент их невероятного взлета.
3: Да,
2: и тоже они давали интервью, говорили о том, что очень много работы. И вот тут ты такой, блин, вот это как бы достаточно интересная как бы история.
3: Ну, у тебя у самого дочка ровесница, да, получается?
2: Да, да, да, ей 7 лет. Но, ну да, да. Нет, ну она занимается какими-то своими такими делами.
3: Ну, если бы так получилось, что может, как ты сказал, залететь на многомиллионную аудиторию, ты бы позволил?
2: Я бы позволил, но я бы контролировал этот процесс. Mm-hmm. То есть я очень много знаю детей, которые, ну давай так, дети-блогеры, которые сами страницы не ведут. То есть их ведут как бы либо родители, либо нанятые люди. Mm-hmm. И, соответственно, сам ребенок, по сути, он вообще не понимает, что происходит. То есть
3: не
2: он просто...
3: своей популярности.
2: Нет, он не в курсе. Он просто приходит, и все такие, о, привет, мы тебя знаем, да, круто. То есть он к этому как бы привык. Но живет он, условно, обычную, грубо говоря, жизнь. Вот это тотальный контроль, и тогда, мне кажется, ну, можно как-то это соединиться. Вопрос... Mm-hmm. Не придет ли в этот момент жадность?
3: Посмотрим, как это все будет в семействе Кукаяк. Ну, а Василисе тогда пожелаю.
2: Здоровья, счастья, любви.
3: Любви, успехов, самое главное, в творчестве.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару в центре Екатеринбург-Восток. Дублер сибирского тракта 17А. На завтра, субботу, 11 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Это и ночью до плюс 20. Завтра днем 21-25. Выше нуля.
1: Реклама.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Спонсор вечернего шоу ООО «Радуга Лэнд». Парк развлечений.
1: Реклама.
6: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
7: Рубиться в игровые автоматы в «Радуга Лэнд». Вместе!
6: Летать в аэротрубе Simple Fly.
7: Вместе! Пройти все-все аттракционы в «Радуга Лэнд». Вместе!
6: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях «Радуга Лэнд» на сайте radugadefisland.ru.
1: «Радуга Лэнд». Репина 94.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: О, великий интернет, помоги нам, помоги! Искусственный интеллект, нейродичь, ребята. У нас есть вопрос, такой, знаете, связанный с обыденной жизнью. Мы задаем искусственному интеллекту, и он дает нам варианты ответа. Сегодня вопрос звучит следующим образом. Как не терять пульт от телевизора?
3: Ой, это жизненный вопрос. У меня постоянные наушники, кстати, и пультик одновременно теряется.
2: Вот, вот, да. Ну, если к наушникам мы привыкли более-менее, ну, я имею в виду, там, знаешь, сразу в сумку куда-нибудь прятать и так далее, то пульт, он же не выходит из дома, по идее-то. И он остается всегда там. Значит, есть несколько вариантов вообще просто космические.
3: Давай.
2: Метод называется пульт-питомец. Что это значит? Вам надо купить для него уютный домик, красивую вазочку или, знаете, плетеную корзинку. То есть...
3: А вот этот пакетик на нем, который...
2: Нет, это чехол, это же защитный.
3: А, это не питомец считается.
2: Нет, это просто чехол, да.
3: Ладно.
2: Здесь смысл в том, что как бы ты попользовался телевизором, ну, посмотрел условно телевизор, ты же его выключаешь.
3: И куда-то положил.
2: Да, и тебе надо его куда-то положить. Вот, ты кладешь его в свой собственный домик. Ну, то есть, как у кошечки, вот это уютненькое гнездышко.
3: В котором она обычно не спит.
2: Блин, очень круто вообще. Мне вот это действительно понравилось. Поэтому можете положить его, собственно, туда.
3: Какую-то подставочку, может быть, приобрести.
2: Ну да, без разницы. То есть, какая-то вещь, где будет какое-то такое уютное гнездышко, где конкретно будет хорошо вашему пультику. Дальше. Шелковый поводок называется. Пришите к углу пледа незаметную петлю, а на пульт колечко. Соедините их красивой цепочечкой. Вот будет максимально эстетично, мне кажется, выглядеть. Как барокко, понимаете? То есть, суть... Какая? Пришиваете пульт к дивану. Вот в таком формате. Но здесь я подумал, что, наверное, ну не совсем удобно, что ли. Потому что, а если ты ее захочешь, например, за столом поесть. Ну, если у тебя есть такая возможность, ты можешь сесть за обеденный стол, посмотреть телевизор, и как бы это как придется.
3: Не очень удобно.
2: Да, но тут придется выбирать. Или потеря, или дискомфорт.
3: Так. А еще есть какие-нибудь советики?
2: Да, есть советы, но мне больше всего нравятся вот эти. Это я для себя как бы так... Я бы даже, может быть, воспользовался. Карманная ипотека. Положите пульт во внутренний карман куртки. Лежать на диване станет немного неудобно. А бок будет странно топорщиться, зато канал точно не потеряется вместе со штанами в стиральной машине. Так что можете просто пультик положить, ну, как бы класть все время в внутренний карман своих каких-то вещей.
3: Все-таки из трех советов мне больше всего понравился первый с домиком.
2: Мне тоже больше всего нравится. Домик для пультика в целом.
3: И звучит мило, и вроде как не особо затратно.
2: Как будто мы только что придумали новый товар на маркетплейсах.
3: А там все что угодно можно найти.
2: Заказываем домик для пульта.

0: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и...

0: мосты ЕГАЦ, стоит от Березовского тракта до Высоцкого, 19 километра до моста через ЖД дорогу, от 51 километра до реки Решетка. Это все ЕГАЦ. По-прежнему Березовский тракт, Трудовая, Губахинская проезжает, Барьерная до Укромного переулка, Космонавтов от Совхозной до Бакинской, Мясоров тормознем на проезжей от Шевской до Норильской. Блюхера стоит от Шевской до Раевского, до Лореса Барури, Верхесецкий бульвар Репина, от Токари до Посадской.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит. Жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Кока-Кола.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: Пришло время смешных историй и смешных новостей, которые случаются на самом деле, ну, во многом, и, конечно, из-за людей, окружающих нас, но все равно у меня две невероятно милые истории. Давай. Которые я бы сегодня хотел презентовать. И одна из них максимально проникает в мою жизнь. В общем, есть такие ребята, которые живут в United States of America. В общем, было такое, знаете, собрание, подведение школьных итогов. То есть вот дети закончили определенную какую-то учебную часть.
4: Разбор полетов такой.
3: Нет, подведение итогов, наоборот. Вот типа мы вас поздравляем, мы закончили первую класс. Линейка такая, да, классическая такая история детская. И, в общем, была 7-летняя девочка, которую зовут Хейс. Но кое-какое событие взволновало ее еще больше, нежели получение этих наград. Вся семья пришла в этот день ее поддержать. Ну, конечно, а как по-другому? И у нее есть маленький братик, которому 3 года. И вот в какой-то момент эта девочка в актовом зале, даже я бы сказал, как в Америке, знаешь, где вот в спортзалах всегда проводят такие награждения.
4: Выпускные всякие, да.
3: Да, там такие римские сиденья. Да, вот то же самое. И здесь они вышли в центр этого поля баскетбольного, футбольного, для того, чтобы получить свои дипломы, там, аттестаты за окончание какого-то периода учебы. И в этот момент выбегает ее маленький 3-летний братик с руками, в руках у него телефон, и он начинает снимать момент вручения именно этой награды. То есть суть в том, что просто 3-летний ребенок выскакивает с мобильным телефоном и начинает ее снимать.
4: Это же
3: и
4: очень это, мило, наоборот.
3: Да, и разнесло весь вообще зал, который там находится. У меня просто то же самое. У меня, когда дочка выступает, ну, она учится в музыкальной школе, когда у нее отчетные концерты, мы всегда покупаем ей букет. Но мы покупаем маленький букетик и даем ее парням. Ну, в смысле, я имею в виду секунду, даем парням, я имею в виду нашим младшим детям, ее двум братьям, и вот они несут эти цветочки ей. Вот это очень круто и выглядит достаточно интересно со стороны. Да, а теперь как мать саботирует сына. Обожаю эти желтые заголовки. Значит, в чем смысл? Герой этой истории рассказал, что страдает от лишнего веса. То есть у него вот какой-то объективный взгляд на себя. И он, естественно, хочет похудеть. Для того, чтобы ему похудеть, он

0: как бы ему разработали диету, чтобы
1: прописали,
0: да, то есть он подошел к этому максимально серьезно. Но вот у него есть мама, которая старше его на 26 лет, в данном случае ей 76, а мужчине 50, это как бы ее сын. Они живут в разных домах, но очень близко, ну там на одной улице, грубо говоря. И вот каждый раз, когда он хочет похудеть, она все время заполняет его холодильник всякими разными вкусняшками, потому что у него еще есть дети, и она как бы покупает внукам, да там, знаешь, там, да. И у нее есть свободный доступ в ее дом, ну как бы она может зайти спокойно, мамуля. Вот, и она каждый раз, когда он садится на диету, каждый раз ее саботирует, тем самым покупая ему огромное количество сладостей, всякие чипсы, баночки. И вот он спрашивает как бы у социальной сети: ребята, чего мне делать? Потому что как бы вроде мама, вроде бы она же хочет, ну то есть она так как бы кормит дитятку свою, а он вот не знает, что делать.
1: Я вот просто расскажу, я скоро поеду к маме в гости, и каждый раз, когда я ей говорю, что я, ну там, стараюсь правильно питаться, мама как назло меня пытается чем-то угостить очень жирным таким, но при этом очень вкусным. Я понимаю, что вроде как бы я должна придерживаться своего плана питания, с другой стороны, но я же у мамы в гостях.
0: Нет, ты тоже мама хорошая. Что? Я стараюсь придерживаться питания. Вчера, значит, мы ходили пить кофе, она со сгущенкой.
1: Кто мне сказал его взять?
0: Ну, по поводу совета не спорю.
1: Ты посоветовал его, а я тебе просто доверяю.
0: Видишь, я откармливаю тебя. Хорошего человека должно быть много.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Россия контактирует с Турцией по вопросу ранее поставленных этой стране зенитно-ракетных комплексов С-400. Эта тема чувствительная, заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты «Хурриет» о том, что Анкара намерена перепродать их одной из стран Персидского залива. Какой стране, не уточняется. По словам обозревателя турецкого издания Абдюлькадира Сильви, покупателем в этой сделке мог выступить либо Катар, либо Арабские Эмираты. Также журналист утверждает, что все детали соглашения утрясли в ночь на пятницу, 10 июля. Центробанк России выпустил обновленную банкноту номиналом 100 рублей, сообщает пресс-служба регулятора. Модернизированная банкнота выпуска 2026 года посвящена Центральному федеральному округу. Защитный комплекс банкноты и оформление лицевой стороны соответствует банкноте номиналом 100 рублей выпуска 2022 года. На оборотной стороне стилизованное изображение карты Центрального федерального округа по аналогии с оформлением ранее выпущенных модернизированных банкнот номиналом 5000 рублей 2023 года и 1000 рублей выпуска 2025 года, пишет РИА Новости. В Ирбите, где подтоплено более 160 приусадебных участков и несколько улиц, дети стали купаться на затопленных территориях. Об этом пишет администратор сообщества «Типичный Ирбит». В четверг едва не случилась трагедия. Трое мальчиков зашли в воду больше, чем по пояс. Один провалился в канаву с головой. Он, к счастью, выбрался, но друзья только смотрели, не знали, как помочь другу. Родители призывают следить за тем, чтобы дети не заходили в воду в зоне паводка. В ней может быть яма, открытый люк и другие опасности, пишет «Новый день». В ближайшие дни в регионе вновь ожидаются сильные дожди. Реконструкцию улицы Вайнера от Ленина до Малышева в Екатеринбурге завершат к сентябрю, до начала международного фестиваля молодежи. Обновление затронет и примыкающую к Вайнеру улицу Попова, а также подземный переход через улицу Малышева. Будет отремонтирована улица Пушкина от проспекта Ленина до улицы Малышева. К началу осени обновят сквер трех вузов на улице Народной Воли. Кроме того, в Екатеринбурге отремонтируют дороги в районе площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса. Завершат реставрацию фасадов 10 объектов в центре города. Напомню, фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 июля. Главный нарколог Минздрава на Урале Антон Поддубный опроверг информацию о том, что свердловчане самые пьющие в стране. Материал о том, что регион занял первое место по потреблению алкоголя на душу населения, вышел со ссылкой на РИА Новости. Согласно ему, на каждого свердловчанина приходится по 10 литров спиртного в год. Но РИА Новости ссылается на ЕМИС. Это единая межведомственная информационно-статистическая система. Свердловская область только на 14 месте в ней. Поддубный призвал журналистов проверять информацию, но также заметил, что 14 место это все же не лучший показатель. Официальный доллар 75.93, евро 86.59.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». На завтра, субботу, 11 июля, синоптики в Екатеринбурге нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящую ночь до плюс 20, завтра днем 21-25 выше нуля.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Джем ФМ.
4: Джем без правил.
2: Спонсор вечернего шоу ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.
0: Реклама.
9: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
10: Рубиться в игровые автоматы в «Радуга Ленд» вместе.
9: Летать в аэротрубе «Симпл Флай»
10: вместе. Пройти все-все аттракционы в «Радуга Ленд» вместе.
9: Прожить лето по-настоящему вместе. Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях «Радуга Ленд» на сайте radugadefisland.ru.
0: «Радуга Ленд», Репина 94.

0: мои.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: Я считаю, что время пришло. Ребята, планы на вечер.
4: Сегодня хочу рассказать про семейную комедию. Семейный фильм называется «Дед Фомич».
3: РФ?
4: Слышал? Да, российский фильм. «Дед Фомич» звучит там максимально по-русски.
3: Просто, когда мы переводим название фильмов американских...
4: Ну, всякое может быть, ладно.
3: Так что я лучше уточню.
4: В общем, Фомич — это Николай Добрынин, прекрасный актер, живет один в загородном доме и мечтает собрать всю семью вместе. Но отношения в этой семье вообще давно испорчены. В молодости из-за увлеченности бизнесом он потерял связь с женой и со своими детьми. Угу. А бывшая супруга впоследствии уже ушла из жизни. Чтобы заманить родных, Фомич идет на обман. Он объявляет, что якобы смертельно болен. И вдобавок к этому упоминает шкатулку. Шкатулки с золотом, которая достанется только одному наследнику.
3: Ага.
4: Там сюжет об этом. Также родственники съезжаются, но примирение оказывается гораздо сложнее, чем он вообще мог себе представить. Им приходится столкнуться с давними обидами, ну, вот этими семейными травмами, да, из детства, которые идут, в общем, да, и посмотреть на всю ситуацию под другим углом. И через эту историю фильм исследует вечные темы, проблему отцов и детей, хрупкость родственных связей и цену многолетней обиды. И особенности сюжета, там очень много флешбеков 90-х годов, они показывают, как молодой Фомич вместе с другом начинал бизнес.
3: Ну, да, такая классическая история, на самом деле. Отцы и дети.
4: Тут я думаю, добрый будет фильм.
3: Нет, он стоп...
4: опять помирятся все даже.
3: По-любому. Вопрос, какой ценой вот все это было сделано. Ну, опять же, надо уметь прощать, мне кажется, в данном формате.
4: Мне нравятся вот российские фильмы, именно которые про семью, которые... Ну да, у нас получается как-то эту тему отразить.
3: Мы можем. Мы умеем, понимаете?
4: Да, и слезы сами в кинотеатре подкатывают,
3: ну,
4: когда
3: в общем,
4: мы такое смотрим.
3: Сходите, посмотрите. Я считаю, что действительно фильм, который достоин вашего внимания. Но я более чем уверен, что он пройдет на такой, на легкой нотке.
4: На легкой. На один раз
3: когда,
4: ты имеешь в виду.
3: Когда ты смотришь вот «Аватар», ты потом там, я вот когда посмотрел «Аватар», я потом недели две, наверное, отходил от крутости происходящего.
4: Первую часть ты имеешь в виду.
3: Да-да-да. А вот, вот «Дед Фомич» — это просто хорошая такая лайтовая, семейная.
4: Фильм на вечер.
3: Да,
4: у нас же планы на вечер.
3: Конечно, ребята, все, берем, собственно, попкорн, какой вы любите, сладкий, соленый, сырный, и вы

0: Готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: И снова по дорогам Екатеринбурга пробежимся. Итак, как сообщается РС Яндекс.Карты, ЕКА отстоит от Березовского тракта до Высоцкого, 19-го КМ до моста через железную дорогу. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская проезжая, от Барьерной до Укромного переулка, Блюхера проезжая, от Сахалинской до Норильской, постоянно Норильская, от фронтовых бригад до проезжей. Много машин на Халтурина, Технической до Кирова, такая же история на Шевской, от Краснофлотцев до промышленного проезда на Московской, от Хомяков до Куйбышева.
0: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Давайте узнаем, что интересно вы оставляете на маркетплейсах. В данном случае ваши отзывы. Невероятно. Просто вот
3: ты
2: обожаю.
3: Ты каждый раз с них так смеешься, Ну что на этот раз ты нашел?
2: Значит, на этот раз мужской крем, антивозрастной крем. Ну, то есть какой-то помогает там для кожи. Просто антивозрастной крем.
3: Именно мужской. Я думала, он тогда для всех подходит.
2: Не знаю. Конкретно вот продается как-то.
3: Чтобы быть вечно молодым.
2: Антивозрастной мужской крем. Может быть, он содержит какие-то мужицкие витамины. Я не знаю. Но конкретно реально есть такой товар. Значит, Сергей говорит. Тут надо просто, понимаете, читать в моменте. Брал, так как после бассейна, иногда бритья, на лице какое-то легкое шелушение или раздражение. После использования прошло, может быть, само по себе, а может быть, потому что кремом намазал. Использовал не каждый день, в лучшем случае 2-3 раза в неделю. Забывал, а так ничего не поменялось. Лет мне по-прежнему столько же, на вид не уменьшилось даже и пару лет. По-прежнему нужно куда-то идти утром, вставать, все что-то от меня хотят, хотя я бы хотел гнать на озеро, ловить бабочек, жечь костры и гонять в футбол. В общем, насчет крема вранье.
3: Вообще-то отдельная тема. У меня есть знакомая женщина уже, ей 50 с чем-то лет. И она каждый раз покупает эти все кремушки и за 50 тысяч может купить, и за 30 тысяч может купить. И действительно она думает, что они как-то должны действовать за такие
2: деньги. Но они разве не должны действовать?
3: Ни один крем тебе не даст такую сумму. Эффект омоложения. Это косметологу тогда лучше идти.
2: То, что ты должна превратиться там из 50, в 15, вопрос. Нет, конечно. Mm-hmm. А если бы она не использовала это все, что бы было вообще тогда, понимаешь?
3: Тут речь идет про то, что результата в принципе нету.
2: Само по себе движение, чтобы сейчас в нашем мире, чтобы двигаться, чтобы оставаться на месте, надо двигаться.
3: Я бы никогда не отдала за крем большие деньги. Но здесь-то, скорее всего, речь идет рублей 300 он купил крем.
2: Так, у нее же есть деньги. Может, для тебя 100 рублей не деньги, а для нее 50 тысяч. И все на себя-то любимое. Хорошо, здесь хочется сказать про то, про нижнее белье. Но суть в чем? Значит, девушка заходит на маркетплейс и оставляет комментарий, говорит: девочки, найдите мое объявление, я вообще, барахолки, в общем, продают свои старые вещи, я продам вам это белье на 2000 дешевле, потому что муж забрал из пункта выдачи без меня, не проверил размер, оно мне тупо большое, и она в самом комментарии именно под этим бельем пишет и оставляет ссылку на свою продажу, это очень прикольно. Вот вам возможность избавиться от своей какой-то, казалось бы, ненужной вещи, поэтому можете зайти, посмотреть, может быть, кто-то продает конкретно эту же вещь, но дешевле, не подошло
3: ему. Сомнительно, во-первых, нижнее белье, да, понятно.
2: Новые упаковки,
3: кто знает, нормально. А во-вторых, у нее 14 дней на возврат.
2: Извините, а мы в какой момент решили, что вы королева подушнить, понимаете? Здесь же вариант того, как избавиться от... сегодня купил наушники, они мне не подошли. Что мне делать?
3: Вернуть их обратно.
2: А я уже не могу.
3: Так не можешь, деньги возврат оформляешь.
2: Я эффектно распаковываю товар так, что там уже при всем желании нельзя его собрать. Но зато могу. Зайду сейчас на маркетплейс, оставлю отзыв и скину, где это можно их взять чуть-чуть подешевле.

0: Пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум! Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: «Джем ФМ».
4: «Джем без правил».
6: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на «Джем ФМ».
6: «Джем без правил».
7: Ровно середина часа, а значит, свежие истории в студии.
8: У меня сегодня локальные свежие истории, наши, екатеринбургские. Так. В общем, в ресторанах нашего города стартовал фестиваль «Урал-лисички».
7: Или
8: «Урал-лисички»,
7: такой...
8: я не знаю, как правильно.
7: Не, «Урал-лисички».
8: «Урал-лисички». Он проходит уже в нашем городе восьмой раз. И
7: про грибочки.
8: Да, стартует летом, когда у нас как раз-таки начинается пора этих грибов. Шеф-повара ресторанов готовит специальный фестивальный сет. Ну, там можно увидеть все, что угодно. Вот, например, я смотрю, Global City портал пишет, что есть лисички с жареным картофелем. Ну, это классика. Мороженое из лисичек. Я бы попробовала. Эклеры с лисичками, окрошка, пицца, уральские шанги и другие всякие дополнительные блюда с этими грибами. И участвует практически сотня ресторанов. Не только, кстати, нашего города, но еще и Челябинска и Верхней Пышмы. Так что вот, можно с 7 июля доступно уже определенное меню, и до начала августа можно это все попробовать.
7: Я на самом деле, вот с точки зрения...
8: Ты любишь грибы вообще?
7: Да, я люблю. Ну как, я уважаю как личность. Вот так бы я сказал. То есть не то, чтобы я ценить грибной. Вообще, в целом, вот эта тихая охота абсолютно вообще не для меня.
8: А я обожаю.
7: Без проблем.
8: Я редко их ем, только если прям очень вкусно приготовлено. Обычно я люблю ходить в лес и смотреть их, выискивать, потому что я дальнозоркая, и мама всегда меня с собой берет, потому что, как правило, я именно белые грибы вижу.
7: О, я думаю...
8: Тут все-таки про лисички
7: речь. Ты была бы отличной подругой Шарика из Простоквашино. Вот ты смотришь, а он вот фотографирует. Вот на этом, собственно, и закончим нашу вот эту грибную историю. В общем, кушайте. Это действительно вкусные грибочки. Тем более, они как бы свеженькие, из лесочка.
8: Сезонные.
7: Все. Всем праздновать.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
9: На завтра, субботу, 11 июля, синоптики в Екатеринбурге нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящую ночь до плюс 20. Завтра днем 21-25 выше нуля.
5: Jam FM.
4: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Джем ФМ.
5: Джем без правил.
7: Спонсор вечернего шоу ООО «Радуга Лэнд». Парк развлечений.
5: Реклама.
10: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
11: Рубиться в игровые автоматы в «Радуга Лэнд». Вместе!
10: Летать в аэротрубе Simple Fly.
11: Вместе! Пройти все аттракционы в «Радуга Лэнд». Вместе!
10: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях «Радуга Лэнд» на сайте radugadefisland.ru.
5: «Радуга Лэнд». Репина 94.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Смешные новости. Хочу вас, знаете, угостить одной такой. Часто ли ты покупаешь продукты, которые не соответствуют именно картинке?
3: Что ты имеешь в виду? Вот есть меню, например, в ресторанах, да. Оно не соответствует иногда картинке. Да. Можно считать?
2: Можно считать, можно,
3: ну,
2: да.
3: Вот, например.
2: Есть вот какой-то салат, условно, Цезарь, да? Вот его фотография.
3: Ты думаешь, ой, там курицы столько, а в итоге один салат.
2: И значит, человек точно так же решил запустить в интернете такую, знаете, ну как это, негативную акцию именно на одно из мороженых. Это произошло не у нас. Суть была какая? Купил, значит, человек мини-мороженки, это называется. Вот представьте, знаете, мороженое такое на палочки, пломбир, и сверху поливается шоколадом. Классическое вообще мороженое.
3: А тут мини-мороженое.
2: Да, оно в два раза меньше, просто их 4 штучки. То есть такая коробка, да, 4 штучки маленького мороженого, сантиметров, наверное, 8 и 3 сантиметра в длину. Такое маленькое, на один укусик назовем это так.
3: Прикольно.
2: Да, и значит, он покупал это мороженое, потому что он очень любит орехи. Невероятно любит.
3: Оно с орехами.
2: Грецкие орехи, да. Конечно. Он смотрит на фотографию. И вы знаете, вот эта палочка с мороженым, она просто вся усыпана вот этой ореховой глазурью, там на каждом миллиметре, просто, мне кажется, по цельному грецкому ореху лежит. Ну вот каково было его удивление, когда он достал вот эту первую мороженку, и оказалось, там лежит просто, ну я даже не знаю, как объяснить, горошинка. Одна горошинка ореха, одна. Она просто примерзшая посередине. И значит, этот вид мороженого захейтили, этого чувака нашли и отправили ему 10 коробок мороженого, и уже как бы полноценное. Типа, вот, прикиньте,
3: вот
2: чем
3: этот
2: приводит.
3: Бренд, который...
2: Да.
3: Сначала купил у
2: него. Ну, там какое-то название.
3: Извинения.
2: Ничего
3: такие.
2: Нам не даст, да, это название. Вот в данном случае мне всегда нравится, как действует маркетинг именно люди, которые работают на этой фабрике, например, на этом заводе. Они нашли, поняли, да, что действительно случилась проблема. Мы ее принимаем.
3: Загладили вину.
2: И, пожалуй, да, очень круто. Поэтому тут вопрос в том, что надо действительно оставлять отзывы.
3: У меня тоже есть новость. Один известный спортивный бренд, выпускающий одежду, показал на неделе моды в Париже надувную куртку, шорты с кондиционером. И куртку, и шорты с кондиционером, потому что будет актуально именно летом.
2: Вообще.
3: Новую коллекцию одежды сделали в коллаборации с дизайнером очень известным. После нажатия кнопки одежда не только раздувается, но и охлаждается. И вот я смотрю сейчас, я просто не могу показать, но это выглядит максимально нелепо.
2: Ну, надутая куртка.
3: Ну, надутая, как будто бы даже пакет, который охлаждается, да.
2: Здесь главное, чтобы охлаждало. А все остальное не важно. Мы берем за принцип сохранить тело, понимаешь? Оно в холоде же гораздо лучше сохраняется.
3: Но опять же, все черное, а черный свет в жару такое.
2: Стильно.
3: Стильно.
2: Стильно.
3: Это все подходящее.
2: Во-первых, это стильно. Берем, покупаем, носим.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: Нам, конечно, не хотелось бы, но пришло время сказать всем большое спасибо за эти два часа, что провели вместе с нами. Мне хочется пожелать вам отличных выходных, несмотря на то, что погода, знаете, подготовила для нас, ну, что-то такое, что-то вот, что-то невероятное.
3: Непонятно, чему верить. Прогнозы везде различаются. Где-то написано «жара без осадков», кто-то пишет, что есть дожди.
2: Осадки без жары, понимаете?
3: Да.
2: Вот такая какая-то...
3: Но зонтик с собой везде берите 100%.
2: Мне кажется, его можно брать всегда. Можно брать всегда, если что, угостите просто кого-нибудь. Ладно, выходные все равно у нас с вами впереди, и это не может не радовать. Кстати, меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И эти два часа мы провели здесь вместе с тобой. Действительно, раскинули планы даже на этот вечер. Вот Яна предложила вам сходить на фильм
3: «Дед Фомич».
2: Да.
3: Прекрасный семейный фильм. Семейная комедия о ценностях.
2: Пообсуждали новости, которые веселят нас с вами понемножку. А их в мире-то полно, оказывается. Кстати, задавали вопрос нашему искусственному интеллекту, как все-таки не потерять пульт. Вот мы пришли к единому мнению, что надо купить для него отдельный домик и туда его складывать. Да, попользовались телевизором, все, положите пультик, отдыхать, спать. Ну, а вам спать я, конечно, не советую. Советую наслаждаться этим пятничным вечером. Ну и что? Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо. И мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: взаимно.
4: Мне так

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. В Таганроге в результате атак украинских дронов локально введен режим чрезвычайной ситуации. Жители домов эвакуированы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он выехал в Таганрог, встретился с жителями в пункте временного размещения, попросил отнестись с пониманием к эвакуации. Дома находятся в границах ЧС. Придется переждать несколько дней. Утром сообщалось, что в пункте временного размещения находится 44 человека, в том числе 7 детей. Напомню, ночью в Таганроге произошел пожар на территории морского порта. Предварительно без пострадавших. В порту продолжают ликвидировать возгорание. На место прибыл пожарный поезд, пишет РБК. Пространство для снижения ключевой ставки уменьшилось, сообщили в Центробанке. Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в зависимости от устойчивости, замедления инфляции, а также динамики инфляционных ожиданий, от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, отмечают в регуляторе. 19 июня, напомню, ключевую ставку снизили с 14,5% годовых до 14,25%. Следующее заседание по этому вопросу запланировано на 24 июля. В частном элитном детсаду в академическом районе Екатеринбурга произошла вспышка опасной инфекции. Садик – это отдельно стоящее здание с огороженной территорией и бассейном. В нем уже находится частная начальная школа, пишет Ядин. Эпидемиологи нашли массу нарушений. В частности, в садике нарушали требования к утреннему приему детей, помещениям для приготовления, приема пищи, хранения продуктов. У сотрудников пищеблока при себе не оказалось медицинских книжек. В садике не смогли предоставить также данные по эксплуатации бассейна. Документ о временном запрете деятельности детсада санврачи передали в суд академического района, пишет Ядин. В Екатеринбурге на 10 дней перекроют трамвайный переулок из-за модернизации теплосетей. Работы будут проводить в районе дома номер 4 с 20 августа по 30. Об этом сообщили в мэрии. Движение организуют по временному проезду, обустроенному из дорожных плит. Общественный транспорт по участку трамвайного переулка не ходит. Горожан просят с пониманием относиться к временным изменениям, заранее планировать маршруты с учетом всех перекрытий, пишет Ядин. В Лондоне прошла закрытая премьера блокбастера «Одиссея» Кристофера Нолана. Побывавшие на ней обозреватели из ведущих мировых СМИ назвали экранизацию эпоса Гомера важнейшим проектом режиссера. Критики отмечают в частности размах и обилие массовых сцен, психологизм и гуманизм ленты, а также пугающие сцены хоррора. По словам некоторых обозревателей, «Одиссея» – это лучшая роль Мэтта Дэймона во всей его фильмографии. Критики также отмечают Роберта Паттинсона, блестяще сыгравшего в этой картине злодея, пишет Лента.ру. «Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля этого года. Официальной информации о прокате в России пока нет. Официальный доллар 75,93, евро 86,59.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть «Многопрофильный клиник». Здоровье 365. На завтра субботу, 11 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи до плюс 20. Завтра днем 21-25 выше нуля.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

А у нас уикенд прям по курсу, вечер пятница, а впереди суббот и воскресенье. Ну как же прелестно звучат эти слова. Планов тебе приятных, хорошего вечера, компании тоже прекраснейших, веселых, но одна точно гарантирована. Jam FM с хорошей музыкой. А меня зовут Диджей Дэн, всем большой привет. Только что By India, Хчо и Мод с таким летним вайбом, с Шаден, совсем скоро Бахти и Туркен, затем Кали Минолог, а прямо сейчас Настя.

0: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
2: Рубиться в игровые автоматы в Радугаленд. Вместе!
1: Летать в аэротрубе Simple Fly.
2: Вместе! Пройти все-все аттракционы в Радугаленд. Вместе!
1: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радугаленд на сайте radugadefisland.ru.
0: Радугаленд. Репина 94. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на «Джем ФМ».
10: Привет! Рома Зверь заявил, что хочет сделать перерыв в карьере. Музыкант сделал неожиданное заявление для своих поклонников. Сейчас он активно готовится к концерту в Лужниках. Он уточнил, что событие станет последним выступлением в ближайшее время. Как пишет Супер, со следующего года группа Зверь уходит в творческий отпуск. При этом уже запланированные концерты состоятся. Роман поделился. Цитирую. «За эти годы мы объехали всю страну, сыграли сотни концертов и разделили с вами незабываемые моменты. Сейчас мы чувствуем, что пришло время сделать этот перерыв». Фанаты коллектива, конечно, расстроены такой новостью. Они считают, что группа не должна делать слишком длинные перерывы, иначе есть вероятность спада популярности. Якобы их заменят другие, новые музыкальные группы. Ребятам все-таки нужен отдых. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
11: Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс Субару» в центре Екатеринбург-Восток. Дублер сибирского тракта 17А. На завтра, субботу, 11 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 20. Завтра днем 21-25 выше нуля. Также завтра в Риже и Ревде тоже переменная. Возможен дождь и гроза до плюс 25. В Краснотуринске до плюс 20. Возможен дождь. Переменная.
0: Реклама.
12: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

Всем приветики! Немного важной информации. 18 июля все дороги ведут на Урал. Футбол Фест. Ищи там яркую зону Джем ФМ. Зажигать будем вместе с ведущими утренней джимнастики Пал Палычем и Марго. Обещаем, будет весело. Споем хиты, взбодримся на иммерсивной зарядке и заглянем в завтрашний день. Автомат предсказаний считает твое будущее. Итак, встречаемся 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Дефицит на топливном рынке в России сложился из-за прилетов дронов на НПЗ, из-за чего работа предприятия частично нарушается. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом отметил, что в России достаточно мощности для переработки топлива и даже для отправки на экспорт, пишет РБК. Вице-премьер признал, что на рынке топлива есть спекуляции и призвал внимательно следить за ценами регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Между тем, власти Свердловской области заверяют, что топливный рынок в регионе стабилен, складские запасы закрывают потребности населения и бизнеса, пишет московский комсомолец, но отмечает, что ситуация все же напряженная. Не на всех заправках всегда есть бензин в наличии, а цены разнятся от 62 рублей за литр 92 до 104. Дизельное топливо тоже демонстрирует разнообразие цен. Самая низкая цена 81 рубль за литр, самая высокая 125,70. Третий этап опрессовок теплосетей пройдет на следующей неделе в Екатеринбурге. С понедельника 13 июля по четверг 16. Работы энергетики обещают проводить по ночам с 11 ночи до 6 утра без отключений горячей воды. Владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов, на которых будут идти испытания, и следить за их состоянием. Собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны организовать дежурство, сообщили в администрации Екатеринбурга. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге до конца этой недели. В Уральском центре развития дизайна собрались более 170 участников из разных городов. Представлена авторская керамика, изделия из дерева, текстиль, кожа, украшения, куклы и другое. В фермерском гастрономическом уголке сыры, масла, мед, чай. Среди мастер-классов для детей и взрослых от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Фестивалю в этом году 11 лет. Он проходит традиционно в Уральском центре развития дизайна по адресу Горького, 4А. В Лондоне прошла закрытая премьера блокбастера «Одиссея» Кристофера Нолана. Побывавшие на ней обозреватели из ведущих мировых СМИ назвали экранизацию эпоса Гомера важнейшим проектом режиссера. Критики отмечают, в частности, размах и обилие массовых сцен, психологизм и гуманизм ленты, а также пугающие сцены хоррора. По словам некоторых обозревателей, «Одиссея» — это лучшая роль Мэтта Дэймона во всей его фильмографии. Критики также отмечают Роберта Паттинсона, блестяще сыгравшего в этой картине злодея, пишет Лента. «Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля этого года. Официальной информации о прокате в России пока нет. Официальный курс доллара на выходные 76,66, евро 87,67.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург. ЖК «Сибирская калина». На завтра, субботу, 11 июля, синоптики в Екатеринбурге нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящую ночь до плюс 20, завтра днем 21-25 выше нуля.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: И снова музыка прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Ирина Горбачева иронично высказалась о мужчинах. Недавно юмористка ответила на вопрос о том, смогла бы она встречаться с партнером, если бы тот жил с мамой. Как оказалось, Ирина не считает это чем-то зазорным. Она иронично прокомментировала. Причем тут то, что он живет с мамой? А как же итальянцы? Итальянцы до 35-40 лет живут со своей мамой. Он не уходит, потому что ему так комфортно. Он говорит, а зачем, пока у меня другая мама не появилась? Ничего плохого в этом нет, все отлично. Конечно, мы такого берем. Многие захейтили Ирину за такое заявление. Несмотря на то, что оно, вероятно, было преподнесено с долей шутки, они отметили, что настоящий мужчина не должен жить с родителями. Это явный признак того, что он эмоционально не созрел к ответственности. В сети написали: «Странно это все, зачем нужны такие отношения с таким главой семейства? Да, и при этом она одинока. Странное сравнение, у нас совсем иной менталитет». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: На завтра, субботу, 11 июля, синоптики в Екатеринбурге нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 20, завтра днем 21-25 выше нуля. Также завтра в Первоуральск при Тверском Туринской асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 25.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 11 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, этой ночью до плюс 20, завтра днем 21-25, выше нуля. Также завтра в Рижеревде тоже переменная, возможен дождь и гроза до плюс 25, в Краснотуринске до плюс 20, возможен дождь переменная.
2: Jam.fm. 102.5.
3: Вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Миа Бойко прокомментировала флешмоб мужчин в розовом на своем концерте. Певица прокомментировала журналистам флешмоб, который поклонники устроили на ее концерте в Набережных Челнах. Во время выступления многие мужчины пришли в розовой одежде. Таким образом, зрители напомнили певице о ее высказывании в прошлом году, когда она критиковала мужчин за одежду розового цвета. По словам исполнительницы, она спокойно к этому отнеслась. Она поделилась. «Пусть мужчины носят, что хотят. Главное, чтобы любили меня и мои песни. И, конечно, приходили на концерты». Певица отметила, что концерт в Набережных Челнах собрал около 40 тысяч зрителей, а многие желающие не смогли попасть на площадку из-за нехватки мест. Артистка также рассказала, что решила поддержать флешмоб и попросила своих музыкантов выйти на сцену в розовых рубашках. У Мии прекрасное чувство самоиронии. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, субботу, 11 июля, синоптики в Екатеринбурге нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 20, завтра днем 21-25 выше нуля. Также завтра в Первоуральск при Псковом Туринской асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 25.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама. Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Д. Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Свежие истории на Джем-ФМ.
4: Привет! Бьянка рассказала о травле из-за лишнего веса. Певица вспомнила, как ее травили в сети из-за лишнего веса. Артистка призналась, что болезненно реагировала на все оскорбления, ведь без того переживала из-за невозможности похудеть. Причиной были проблемы со здоровьем. Бьянка поделилась. Цитирую. «Когда я была большого размера, мне писали просто каждый день. Ты толстая. Там такие вещи были, что я перестала в какой-то момент просто все это читать. Я реагировала достаточно болезненно, потому что я знала, что я не худенькая. Мне и так самой было очень обидно, что я не могу похудеть». Раньше Бьянка весила 90 килограммов. Такую цифру она увидела на весах по возвращении из отпуска и не смогла сдержать своих слез. Хирургическое вмешательство Бьянка назвала отчасти вынужденным. К тому же она прибегла уже на финальном этапе, когда основная часть веса была уже сброшена. Главное, что сейчас артистка довольна своим телом. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Джем-ФМ.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 11 июля, синоптики в Екатеринбурге нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 20, завтра днем 21-25 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Два и пять. Джем FM.

0: Jam.fm.
1: В автомобиле.
0: Jam.fm.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam.fm.
1: Всегда и везде. Jam.fm.
0: Jam.fm.

0: Хорошего настроения, Екатеринбург! Jam FM.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая, милая,

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Кока-Кола. СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Если бы

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
2: Что слушаете?
1: Jam, Jam FM.
3: Jam FM.
1: Jam.